Ну, вот если вы когда-нибудь влюблялись в картинку из журнала или в незнакомку, которая прошла мимо вас и даже не обернулась на ваш восхищенный взгляд, то эта песня для нас, друзья. Ну и давайте познакомимся. В очередной раз Тимур Скалов у микрофона. Впереди Дона Саммер, Блонди и команда Black.

Bad Boys Blue, как всегда, заставляют наши сердца биться в такт своей музыки. И самое главное, что нам это нравится. Ну и уверен, что все, что будет далее, тоже вам понравится. Саваш, Лев Лещенко и Роберт Майлз. Уже скоро.

вот теперь окончательно и бесповоротно говорим гудбай прошедшим выходным и встречаем понедельник. Ну а утренний экспресс на Ретро FM поможет нам это сделать легко и безболезненно.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в Москве на Ретро ФМ начинает свой разбег «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс» на Ретро ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Japanese Girl. Надеюсь, что японские девчонки от команды Joy взбодрили вас, и вы готовы внимать рекомендациям, которые приготовили для вас звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Если кто-то потерялся во времени, напоминаю, 18 мая, понедельник на календаре. Сегодня мысленный процесс будет активнее обычного, идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопросов. Далее по порядку. Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат. Тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реальный ощутимый результат. Близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес, но не переборщите с оригинальностью. Раки, работа в одиночестве на сложной задаче может дать неожиданно глубокий результат. Львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания. Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности. Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, вы увидите нечто новое. Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом. Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами. Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе. Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование. Ну и, наконец, рыбы. Среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким просто побудьте с ними рядом.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

ночь тем временем постепенно уступает свои права, что в свою очередь не мешает нам снова быть вместе и встречать еще один понедельник нашей прекрасной жизни. Меня зовут Тимур Соколов, всех приветствую и желаю доброго утра.

0: Так и хочется спеть. Эти лунные ночи, серых дней короче, кто придумал их только для любви? Ну, теперь понятно, откуда берет начало песня Мурата Насырова и Алены Апиной. Вот отсюда. Группа Teach In, песня Динга Донга. 4:30 в столице. Традиционно в это время открываем первую страницу нашего ежедневника и смотрим, чем знаменателен сегодняшний день.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 18 мая 2026 года, понедельник. День рождения сегодня отмечает немецкая поп-певица, бывшая участница группы «Арабески» Сандра. Ее успешная сольная карьера сделала ее одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 80-х, начала 90-х годов. Ее песни мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ, а ее выступления на нашем международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро-ФМ» всегда производили фурор. От всей души поздравляем Сандру с днем рождения, желаем счастья, красоты, успехов и продолжать баловать нас, поклонников, своим творчеством. Сегодня отмечается День Балтийского флота ВМФ России. Дата празднования выбрана не случайно. 18 мая в 1703 году флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна. Ныне Балтийский флот – старейший флот России, способный эффективно действовать на море, в воздухе и на суше, имеющий в своем составе корабельные силы, морскую авиацию, средства воздушно-космической и противовоздушной обороны и береговые войска. День рождения сегодня отмечает Находка. Город в Приморском крае России, расположенный на берегах Японского моря. Он считается самым южным городом на востоке страны. Первые поселения появились в 1864 году, а 18 мая 1950 населенный пункт получил городской статус. Эта дата и стала официальным днем рождения. Сейчас Находка – третий по величине город Приморья. В нем проживает почти 150 тысяч человек. 18 мая в 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Идею

0: Записи звука на носитель воплотил в жизнь американский изобретатель Эмиль Берлинер. Кстати, она и по сей день хранится в Национальном музее США в Вашингтоне. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Не знаю, как для вас, а для меня эта песня не что иное, как символ летнего настроения, которое наконец-то нас посетило вместе с жарой, пришедшей в Москву. Ну а с летним настроением, друзья, даже понедельники становятся похожими на пятницу. Так что всем легкого и бодрого, не только от меня, но и от команды «Мистер Президент». Коко Джамбо только что, ну а далее Бэд Бойз Блю и Михаил Боярский. 4:42 в столице. Всем доброго утра.

0: Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby. Забавный факт прочитал на днях про поцелуи. Оказывается, народ Судана, государство в Африке, считают, что рот – это окно в душу, и есть вероятность, что с поцелуем она может быть украдена. Ну и кто знает, кстати, возможно, эскимосы по той же причине предпочитают вместо поцелуев тереться носами. На этом лекция про поцелуи завершена. Как очередной музыкальный час, отправляемся в следующий. 4:55 уже в столице. Всем доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: 5 утра, доброго утра и отличного начала дня. Ретро,
1: Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Ловите. Отличный заряд бодрости на это утро от группы «Руки вверх». Ну а чтобы и день прошел как по нотам, друзья, обратимся к звездам.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, у нас сегодня 18 мая, понедельник. Мысленный процесс будет активнее обычного, идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопросов. Далее по порядку. Овны. Короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат. Тельцы. Ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реально ощутимый результат. Близнецы. Нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес, но не переборщите с оригинальностью. Раки, работа в одиночестве на сложной задаче может дать неожиданно глубокий результат. Львы. Позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания. Девы, неожиданный поворот профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности. Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, вы увидите нечто новое. Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом. Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами. Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе. Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование. Ну и, наконец, рыбы.

0: Среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну, а я скажу всем известную истину. Как неделю начнешь, так и проведешь. А следовательно, предлагаю начать ее с позитива. Друзья, уверен, за выходные у вас его накопилось очень много. Так почему бы не поделиться? Тем более, что за это полагается приятный бонус в виде шикарного тостера от Ретро-ФМ. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Заряжайте всех позитивом и положительными эмоциями на весь день. Ну, в принципе, вы все и так знаете. Канал Retro FM в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Я все увижу. Через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну, еще раз напомню, что автор самого интересного позитивного сообщения получит от Retro FM тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Удачи!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: меня с тобой не узнаю.
1: Специально посмотрел для вас. Если сегодня ночью вам снилась радуга, значит, впереди вас ждет удача, счастье, хорошие новости и начало белой полосы в жизни. Так что пусть всем нам всегда снится радуга.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: Прямо сейчас узнаем, каким этот день был в истории, чем он знаменателен. 18 мая 2026 года, понедельник. Сегодня день рождения отмечает город воинской славы Кронштадт, российский город-порт, который является населенным пунктом Санкт-Петербурга и находится от него на расстоянии 48 километров. На протяжении трех столетий Кронштадт играл значительную роль в истории России. Этот морской форпост был построен для защиты северной столицы. 18 мая в 1704 году Петр I прибыл в новую крепость Кронштадт. Шлот привез первые пушки и отдал коменданту распоряжение содержать сию цитадель. Эта дата и стала днем основания города. Историческая часть Кронштадта и Кронштадтская крепость входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. День рождения сегодня отмечают поп-певица, бывшая солистка группы «Арабески» Сандра, актриса театра и кино Ольга Ломоносова, немецкий музыкант, основатель и лидер проекта «Энигма» Михаил Крету, фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова. Всех поздравляем. 18 мая в 1896 году в Петербурге в доме номер 46 по Невскому проспекту был открыт первый в России кинотеатр. Зрителям были показаны короткометражки братьев Люмьер, подход поезда, ссора двух мужчин и их борьба, игра в карты, выход рабочих с фабрики, ссора детей и акробат, играющий с лентой. Интересно, что с момента появления кино в нашей стране Невский проспект стал главной улицей кинематографов в дореволюционной России. 5:32 в Москве. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка Абба и Сиси Кейч.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А вот первая порция ваших позитивных сообщений, цитирую дословно, вы присылаете все в мессенджер Макс. Читаю. Доброе утро, Ретро-ФМ. Солнечный приветик из Магнитогорска. У нас все хорошо, тепло, как говорится, стабильно. Собираюсь в школу. Вчера из огорода срезала мяту, и теперь она сушится у меня на подоконнике. Аромат-то какой! И, кстати, проект по роботу я сдала на 5. Всем хорошего дня, Рианна. Проект по роботу. Интересно, что твой робот делает, Риан? Напиши, пожалуйста, заинтриговал это нас. Далее, доброе утро, Ретро-ФМ и радиоведущий Тимур. Доброе утро. Значит так. Я зарядила наушнички, надену туфельки и после работы иду гулять с Юрой по набережной. Света, Челябинск. Ага. Классно, а Юра в курсе? Свет, классные вам прогулки в туфельках, в наушничках и с Юрой под ручку. Следующее послание. Всем доброе утро. У нас в Астрахани уже почти пришло лето. Температура днем до 30 градусов. У нас тоже в Москве сегодня 30 градусов. Вчера жена с дочкой Сашенькой ездили в наш астраханский биосферный заповедник. Это 2 часа езды от Астрахани. Впечатление море. Они в восторге. А сегодня у сына Ванюши экзамен по геометрии. Мы в него верим. Пожелайте ему удачи. Сергей Астрахань. Ванюша, удачи тебе, не подведи, дорогой родителей. Канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив, отправляйте свое послание, автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Следующую партию ваших сообщений озвучу через полчаса.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

0: Это Крис Норман, Hunter of the Night. Если надумаете сегодня охотиться за отличным настроением, которое потерялось где-то на выходных, добро пожаловать на Retro FM. У нас его предостаточно и даже охотиться не придется. Просто берите и наслаждайтесь.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

0: Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Шесть часов в Москве, утренний экспресс на Ретро FM на всех парах несет нас в новый день, кого-то на работу, ну а кого-то к морю.
0: Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Всегда в

0: Билли Джин. Кстати, свою знаменитую лунную походку Майкл Джексон впервые продемонстрировал в клипе именно на эту песню. Лунной, легкой походкой мы влетаем в новый день. Ну и давайте узнаем, какие рекомендации на сегодня дают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 18 мая, понедельник на календаре. Мысленный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопросов. Далее по порядку. Овны. Короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат. Тельцы. Ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реально ощутимый результат. Близнецы. Нестандартная манера подачи себя привлечет внимание, вызовет интерес, но не переборщите с оригинальностью. Раки. Работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий результат. Львы. Позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания. Девы. Неожиданный поворот профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности. Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, вы увидите нечто новое. Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом. Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами. Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе. Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование. Ну и, наконец, рыбы, среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну что, поехали. Очередная порция ваших сообщений. Здравствуйте, уважаемая Ретро-ФМ. Привет из Саратовской области. Сегодня у меня двойной праздник. Первый день отпуска. И моей дочурке, Астафьевой Елене, исполнилось 29 лет. Взрослая она у меня уже, написал Виталий. Наше поздравление, Елена. Ну и вас, Виталий, тоже поздравляем. Доброе утро, Ретро-ФМ. Началась последняя учебная неделя. Режим «Дотянуть с улыбкой» активирован. Мчу на работу пораньше. Запланировано миллион дел, но с любимым радио все по плечу. Татьяна Андреевна, школа 40, город-герой Новороссийск. Татьяна Андреевна, пламенный вам привет. Так держать. Далее. Доброе утро, страна из Сибири, Саянских гор. Весна сыпет снегом, а у меня на окне расцвела роза. Подпись Елена. Вот так. Где-то весна сыпет снегом, а где-то 30 градусов жары. Ох уж этот май-чародей. Привет всем из Севастополя. Вчера заняла первое место на чемпионате по стрельбе из лука. Ура, Ольга, ура. Поздравляю, это круто. Я тоже пару раз стрелял из лука. Вроде попал. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Пусть оно будет по-настоящему у всех добрым, теплым, радостным. Самое время заварить бодрящий кофе, насладиться им на балконе под лучами нежного утреннего солнышка. Сие послание от Марии. Ну что ж, давайте воспользуемся советом, насладимся чашкой ароматного. Ну и уже скоро, друзья, будем подводить итоги. Кому сегодня достанется тостер от Ретро-ФМ, узнаем через 20 минут. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои сообщения, время у вас еще есть.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Феличита. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.

0: Карамия, милая моя. По-русски все-таки звучит немного приятнее, чем на итальянском. 6:31, столица, друзья. У нас по традиции история этого дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 18 мая 2026 года, понедельник. День рождения сегодня отмечает немецкая поп-певица, бывшая участница группы «Арабески» Сандра. Ее успешная сольная карьера сделала ее одной из самых популярных певиц на европейской эстраде второй половины 80-х, начала 90-х годов. Ее песни мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ, а ее выступления на нашем международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро-ФМ» всегда производили фурор. В этот день, в 1958 году, на 11-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил отечественный фильм режиссера Михаила Колотозова, снятый по мотивам пьесы «Вечно живые» Виктора Розова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях. Этот фильм остался единственным отечественным полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. 18 мая в 1888 году в США впервые была продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Идею записи звука на носитель воплотил в жизнь американский изобретатель Эмиль Берлинер. Кстати, она по сей день хранится в Национальном музее США в Вашингтоне. Сегодня Международный день музеев. Профессиональный праздник музейных работников. Он был учрежден в 1977 году и стал отмечаться более чем в 150 странах. Принято считать, что именно через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Сам же праздник. Многие музеи мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии и научные чтения. А еще сегодня отмечается День Балтийского флота. ВМФ России

0: И день рождения майского жука, день отправки электронной поздравительной открытки, день без грязной посуды, день навестите своих родственников, день сырного суфле и день шоколадных тарталеток. В общем, поводов для празднования огромное количество.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: И добавлю финальная порция хороших новостей, ваших сообщений. Будем подводить итоги совсем скоро. Сообщений очень много, друзья, поэтому цитирую быстро. Но и не все успею озвучить, к большому моему сожалению. В порядке очереди. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Вчера впервые сходила на балет. До сих пор под впечатлением. Как же это красиво. Всем позитивного солнечного дня. Это написала Альбина из Астрахани. Еще одно сообщение. Давайте я попробую правильно. Ассаламу алейкум. Да, вот так, по-моему. Ретро FM с добрым утром. Всем привет из Оренбургской области. Желаю всем отличного горячего настроения. Ильяс из Узбекистана нам передает вот такой пламенный привет. Малейкум салям, Ильяс. А я

0: Курить бросил и бегать начал в 50 лет, написал Дмитрий. Дима, это достойно уважения, вы молодец. Еще одно послание. Всем доброе утро. Вчера мой муж Василий наконец-то повесил турник, который я подарил ему на день рождения. Подарок был не случайным, потому что Василий получил травму, играя в футбол. Но мой муж не может прожить ни дня без спорта, пока нога заживает. Будет соревноваться с сыновьями Ваней и Витей в подтягиваниях. Всем удачи! Ольга из Новосибирска. Ольга, а знаете что? Давайте-ка я вот всей вашей семье спортивной и подарю тостер. Так держать, вы молодцы, выздоравливайте, занимайтесь спортом и слушайте Ретро-ФМ. Поздравляю.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: 6.55 в столице. Очень активным был сегодня утренний экспресс и интерактив в целом. Спасибо вам, друзья, за утренний позитив, за ваше сообщение. Пусть ваш понедельник будет таким же прекрасным, как суперхит Heartbreak Hotel от CCKH. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами прощаюсь. Ну а далее здесь шоу «Первая смена» и самое доброе, бодрое утро в компании Саши Светлова и Риты Субботиной.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вы заметили, уже, кстати, понедельник наступил. Вот мы заметили, мы здесь. Это первая смена на Ретро FM. Всем бодрейшего утра. Это заметил и Вадим Ривман, уже даже новости подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Да, всем доброе утро, привет. Итак, в Москве и Подмосковье аномально жаркая погода начнется сегодня и продлится как минимум до конца рабочей недели. По прогнозам, температура воздуха поднимется выше 30 градусов и будет близка к рекордным значениям для этих дней мая. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова пояснила, что в столице температурный фон будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Китая. По данным ученых, эпицентр находился недалеко от города Лючжоу с населением более 4 миллионов человек. Глубина залегания около 10 километров. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Но на первых кадрах с мест происшествия, распространившихся в СМИ и соцсетях, видно, что некоторые строения не выдержали подземных толчков. День рождения празднует старейший в России флот Балтийский. 323 года назад эскадра под командованием Петра I захватила шведские корабли, открыв победную летопись. В Первую мировую морякам удалось выиграть у Германии сражение за Балтику. В годы Великой Отечественной корабли флота участвовали в обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады города. Сегодня Балтийский флот в основном базируется в Кронштадте и Калининградской области, выполняя важнейшие задачи. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России по футболу. В матче 30-го тура команда из Петербурга обыграла Ростов со счетом 1-0 в гостевом матче российской премьер-лиги. Единственный гол забил с пенальти Александр Соболев. Своей 11-й победой в турнире РПЛ команда установила рекорд. До этого «Зенит» делил первое место со столичным «Спартаком», а по числу призовых мест за всю историю проведения чемпионатов России питерский клуб сравнялся с ЦСКА. 19 побед, лидерству «Спартака» 20 побед. Ну и напоследок о необычном ДТП, которое снял на видео с помощью экшн-камеры владелец электросамоката в Венгрии. Дэниел Ковач рассказал журналистам местного телеканала, что ехал по загородной дороге под Будапештом со скоростью около 35 км в час, когда с поля перед его электросамокатом внезапно вылетел заяц. Вылетел в буквальном смысле. Заметив угрозу, заяц высоко подпрыгнул, попав мужчине прямо в лицо. И заяц, и владелец самоката упали. При этом виновник аварии пришел в себя первым, скрылся с места ДТП. Ну а показавшему эти кадры телеканалу пришлось запикивать все, что высказал по этому поводу в адрес зайца сбитый мужчина. Благодаря тому, что на владельце самоката были шлем, защитные перчатки, серьезных травм он не получил. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: минут восьмого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: С праздником, Вадим. Ну, наверное, мы должны поздравить нашего человека из Санкт-Петербурга.
2: Да. Про Балтфлот.
0: Конечно, да, и с флотом, и с Зенитом, Вадим, да. У тебя 26 минут, чтобы продолжить отмечать это торжественное событие. Как там по трофеям сравнялись. Ладно, ребята, это все дела спортивные, для них будет отдельное время. А у нас будет достаточно времени для того, чтобы разыграть классные призы. Для того, чтобы насладиться хитами, проверенными временем. Начнем вообще с суперхита от Фредди Меркьюри. Что в этом часе?
1: Еще тему мы обсудим, но об этом мы чуть позже расскажем. Давай пока музыку послушаем классную.
0: Давай.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 7.07. Давайте начнем с какого-нибудь классного желания на этот день, а может и на неделю. Ну и вспомним о том, что сегодня понедельник, 18 мая. Сегодня мысленный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопроса.
2: Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятный результат.
1: Тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реально ощутимый результат.
2: Близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес. Но не переборщите с оригинальностью.
1: Раки, работа в одиночестве над сложной задачей может быть неожиданно глубокий результат принести.
2: Так, львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
1: Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности.
2: Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи и вы увидите нечто новое.
1: Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом.
2: Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами.
1: Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе.
2: Водолей, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
1: Рыбы, среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
2: Просыпайтесь, ребят. Понедельник, давайте вместе.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, 7.13, точное московское. Вы не поверите, но именно 18 мая в далеком 1923-м был запатентован телефон с дисковым набором номера. Помните такой? Помните?
1: Конечно, еще со звуком всех же было.
0: Сейчас, когда девяточку набираешь, прям можно насладиться всем, да? Ну, конечно, да-да-да. Ну что, давайте тогда поговорим о том, как они присутствовали в нашей жизни, о том, как они вышли из нашей жизни. И,
1: телефоны ты имеешь в виду?
0: Да-да-да.
1: Так, хорошо. Слушай, ну, я вообще помню, что это было очень странно, что кому-то звонишь и разговариваешь там по 13 часов. О чем? Я не понимаю, какой-то
0: подружки. Ну, классно, когда шнур длинный, когда вот можно было раз, тогда...
1: Да, ты идешь с ним,
0: и
1: да.
0: И лежишь с ним. Это потом уже появились радиотелефоны, там, да, просто когда трубочку снял и ходи по всей квартире. А ведь тогда прям можно было, да-да-да, висеть на трубке бесконечно. Ну, я
1: в
0: думаю,
1: прямом что... и переносном, так сказать, смысле.
0: Да-да-да, можно было еще с шнуром, да, поиграть. И, да, ты наматывала, нет? Вот,
1: ну, что-то на руку, мне кажется, когда ты ходишь, о чем-то очень серьезном разговариваешь.
0: Ну, как, как можно просто стоять ровно и разговаривать?
1: Да,
0: алло,
1: и что-то
0: Смольный.
1: Там его крутишь, потом невозможно его раскрутить обратно.
0: Друзья, мы сегодня будем разговаривать о телефонных разговорах, в том числе очень-очень долгих, и в том числе о тех, которые как бы идут долго, но вам хотелось бы, может быть, чуть-чуть раньше их завершить. У тебя есть проверенные методы?
1: Да, я не беру трубку в последнее время.
0: Нет, ну, не брать и завершать, это разные вещи. Вот, например, что сказать надо вот для того, чтобы раз и через 5 секунд завершить?
1: Ой, меня позвали.
0: Молоко убежало, да?
1: Молоко убежало. Дядя Феликс упал с этого, как его, с карниза.
0: Нет, сейчас есть преимущество, да, когда телефон, который садится, мы же говорим, у меня телефон садится, там вот буквально осталось 3%, говори срочно.
1: Да-да-да,
0: очень часто такое говорят. Вот, ну или в шумном месте, но тогда, если не шумно, получится, что ты просто обманешь, и тебе не поверят.
1: Ну, слушай, это ты, конечно, сейчас дал задуматься. Понимаешь, я думаю, самое идеальное, это вот, ой, ее телефон садится, давай, я тебе перезвоню.
0: Ну, или более вежливо, пожалуйста, напиши мне в мессенджер, да, в любой там, называешь, да, сейчас вот нужно отвлечься, но я тебе обязательно потом
1: дам обратную
0: связь.
1: Ой, еще, кстати, знаешь, как можно, я в наушниках очень плохо слышно, давай напиши сообщение, тоже подойдет, да?
0: Mm-hmm.
1: Какие мы врунишки в 7.15, да. В понедельник.
0: А жизнь-то такая, знаешь, иногда как присядут на уши, так вот и пошло, так и поехало. Да, ну, слушай, а вот эти телефонные дозвоны. Я вот думаю, давай так, мы творческое задание дополнительно
1: давай.
0: Дадим, помимо историй, связанных с телефонами, дозвонами, самыми длинными, может, вашими разговорами, уважаемые слушатели. Давайте так, вот дозвон в первую смену, креативный. 1, 2, 3, как обычно, здрасте, вы дозвонились в первую смену.
1: Угу.
0: Дальше ваши идеи, там, курс валют назовите Вадик.
1: Да-да-да.
0: Хотите подарок, нажмите 1 и так далее. Будем ждать вашей версии, ну где, во всех соцсетях.
1: Абсолютно
0: будем ждать.
1: Во всех соцсетях мы принимаем, друзья. Пишите с удовольствием, все это прочитаем. В общем, все ваши вообще креативы по поводу дня рождения дискового телефона, вообще телефона и связи.

0: 11 на Ретро-ФМ.
1: Бодрого понедельника всем, кто уже проснулся. Это первая смена на Ретро-ФМ. Саша, Рита на местах.
2: Здрасте, здрасте. 7:19. Кто-то только открыл вот так глазки, а кто-то его рядом говорит: ну ты че так храпишь, так громко? Вообще всю ночь не могла уснуть. Парируйте. Я все узнала. Громкий храп связан с высоким IQ. Пау! Вот так вот исследование
1: будет
2: подсказало.
1: Будет что ответить теперь. Спасибо.
2: Короче, университет Хельсинки все это выявил. Сказали, у храпящих людей фаза быстрого сна длиннее. Она отвечает за обработку информации и креативность. Угу. Вот. Ну и была выборка 2000 человек. Храпящие набрали в среднем на 12 баллов выше по тестам на интеллект. Поэтому в следующий раз, как тебе говорят, так, че ты так храпишь? Ты говоришь, да я думаю, как нам разбогатеть,
1: дорогая,
2: милая.
1: Дорогая, не спугни мой IQ.
2: 100%.
3: Реклама.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
9: А что мне делать?
7: Действуйте.
4: Больше версий.
8: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочку.
9: Отлично.
4: В среду и четверг. 18:10.
9: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Галя, у нас отмена!
17: Какая еще отмена?
16: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
18: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
19: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: 7.29, точное московское время. Добрейшего, бодрейшего понедельника всем, кто проснулся. Ну, слушай, вот такого я еще не встречал, что касается кризиса среднего возраста.
2: О-хо-хо,
1: вот как думаешь, представляешь сразу, да, вот так, мужчина, кризис наступил, так. Что делать? Вот первое, топ-3.
2: Ну, купить байк.
1: Так, так, вот, мотоцикл, всегда, да. Вот что еще? Ну, сразу какие-то хобби, да? Что-то такое.
2: Татуировку набить.
1: Есть.
2: Так, что еще? Пу-пу-пу-пу.
1: Почему бы не построить себе землянку?
2: Очень хорошо, это что-то новое.
1: Спросили мы в понедельник с утра, и вот один мужчина ответил. Он построил для себя землянку, чтобы играть в PlayStation 5, понимаешь?
2: Землянку для PlayStation? В одном предложении два этих слова. Землянка,
1: в общем,
2: и PlayStation.
1: Там есть специальный вход. Через пень. Да, он ее тщательно замаскировал, эту землянку, листьями. Ну, просто, не знаю, такой спецназ, знаешь, Шварценеггер как бы там участвовал, Командос. Внутри есть глиняная печь, спальное место. Разумеется, проектор для консоли. В общем, все устройства работают от такого специального походного пауэрбанка. Ну, то есть человек, понимаешь, себе и энергию. Да, белку не напрягал, вот, динамо-машину там не устанавливал специально. Ну, в общем, когда вы говорите, что у вас нет депрессии, а потом хоба, и среди недвижимости у вас не только квартира и гараж, но еще и землянка под PlayStation.
2: Я единственное, что помню, эта песня бьется в тихой землянке огонь. И PlayStation, и в PlayStation играться пора. Что-то такое, да? Кошмар, как классика сейчас я опозорила.
1: Прекрасно. Семь тридцать. Сейчас немножко серьезного будет. Вадим Ривман новости подготовил.
3: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, на рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. При этом в России сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы, отмечает агентство ТАСС. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил мощный столб пепла. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигать 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Жителей ближайших населенных пунктов просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями экстренных служб. Максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать почти 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. В субъектах с невысокими зарплатами учитель получит пенсию около 13,5 тысяч рублей. В Москве и северных регионах сумма вырастет до 40 тысяч. А с учетом северных надбавок выплата может составить 49 тысяч рублей. Ученые передвинули границу молодости. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. А об этом рассказала главный педиатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность, дольше выглядит привлекательно. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Болгария впервые в истории выиграла песенный конкурс Евровидения. Певица Дара с песней «Бангаранга» набрала больше всего баллов. Второе место занял представитель Израиля, третье досталось Румынии. Примечательно, что победную песню для болгарской артистки написала команда, которая работает с Филиппом Киркоровым. Следующее Евровидение по традиции должно пройти в стране победительницы. Напомню, Россия не принимает участие в этом конкурсе с 2022 года. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А далее первая смена на ретро-ФМ. С добрым утром!

0: покажет наш, или что у нас
1: впереди? Веселые фейки. Экран покажет наш.
0: Веселые фейки.
1: Перебили друг друга. Каждый решил, что допоет. Давай просто расскажем по-человечески, потому что у нас фейк-контроль, друзья, впереди. Игрушка, мы уже подготовили какие-то фейки, какую-то интересную информацию. Собственно, ваша задача понять, где же правда, где же ложь.
0: Да, у нас есть сертификаты на 3, на 5 тысяч рублей. Конечно, есть фирменная термокружка Retro-FM, которую мы вручаем обычно за один правильный ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495, звоните.

0: Фейк-контроль.
1: Первые СМИ.
2: И утренняя Москва приветствует Владивосток. Илья, доброго дня вам.
3: Доброго.
4: Доброе-доброе. У вас какая погода сейчас?
3: Солнце.
4: Ну все.
2: Это
4: ой,
2: прекрасно.
4: Это что-то, кто-то лает.
2: Это кто-то, да-да-да, кто-то уже наш лучший друг. Как зовут?
3: Да, это Белка.
2: Еще раз.
3: Белка.
4: Белка. Ну все.
2: Привет.
4: Я не смогу теперь спокойно играть.
2: Как будто это уже термокружка,
4: да? О сладком носике, да.
2: Не три, а два факта тогда вам остается. Так, ладно, никакого блата, Илья, только честная игра. Три темы есть на выбор. Решайтесь. Селфи, паспорт или чай. Чего хочется?
3: Да, давайте паспорт.
2: Давайте.
4: Принято. Итак, в России паспортную систему ввел Иван Грозный. Правда или нет?
3: Нет.
4: Это действительно неправда, потому что Петр Первый в 1719 году и называл документы проезжей грамоты.
2: Да, в принципе, для этого и создавались эти документы. Итак, второй факт. Самый надежный паспорт от подделки — Новая Зеландия. Итак?
3: Нет.
2: Неправда. Ну, действительно, в Новой Зеландии он просто такой интересный визуально. Он черный. Вот, а самый надежный — в Никарагуа. Потому что, говорят, он имеет 89 различных элементов защиты, включая там специальные штрих-коды, голограммы и даже водяные знаки.
4: И третий факт. Если посмотреть на паспорт Норвегии под ультрафиолетом, на страницах проявится северное сияние. Правда или ложь?
3: Да.
4: И это... Да вы что, все знали, что ли? Это действительно правда. Элемент дизайна выполняет не только эстетическую функцию, но и, конечно же, служит высокотехнологичной защитой от подделок. Итого у вас 3 из 3.
2: Такое чувство, что Илья просто подключился к нашим камерам.
4: Есть ощущение.
2: Да-да-да. Ну, просто приветики. Так легко, уверенно и быстро, Илья. Да вы просто чемпион, чемпионыч. Ну, Владивосток может гордиться своим победителем. Отлично. Начали вместе с вами этот день солнечному Владивостоку. Огромный привет. И пусть вот как-то с двух сторон солнце, да, возьмет и на всю вот так вот Россию посередине тоже распространится, чтобы сегодня у всех был классный, солнечный, такой же вдохновляющий день, как у нашего слушателя Ильи на ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем про телефоны сегодня разговариваем. Ну, в первую очередь про те самые телефоны, которые вот еще с номера набирательным, таким дисковым набором номера был. Немножечко романтики, немножечко ностальгии. И вообще про телефонные звонки. Долгие, короткие, про то, кто как их ведет, как их заканчивает. Как думаешь, самый популярный адресат? Кому чаще
2: адресат?
1: Всего? Да-да-да, вот кому звонят? Можно топ-1, топ-2.
2: Ну, родители первый так? Адресат. Какой-нибудь лучший друг подруга.
1: Хорошо. А как же курьером, говорит?
2: А, ну курьеры, да.
1: Вот пишут, да, что мамам и курьером. Интересное сочетание, да? Самые частые, это вот больше 65% звонков.
2: Именно эти двое людей тебе как можно чаще передают еду, понимаешь?
1: И на всякий случай, когда будешь звонить, да, не маме с папой, а, например, своей племяннице, да, знай, нужно быть осторожнее, предупреждать заранее звонки. Потому что половина зумеров признали, что испытывают легкую панику, если им звонят без предупреждения.
2: И у меня такое.
1: Они особо чувствительны.
2: Так, хорошо. Вообще про то, что звонят без предупреждения, мы тут как раз написали. Романтика телефонных разговоров сейчас, к сожалению, утеряна. Мессенджеры заменяют звонки. Надо что-то быстро обсудить. Можно сообщением? Да и вообще ритм жизни сейчас такой, что на долгие разговоры ни о чем, попросту нет времени. Остается только ностальгировать по тем временам, когда можно было висеть час на телефоне, коротая время за задушевными разговорами.
1: Прекрасно. Друзья, мы будем ждать ваше сообщение. Когда он звонит чуть больше времени, обязательно все обсудим, разберем по полочкам, разложим. Можно писать в Максе, можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте, да где угодно. Еще, кстати, можно по поводу телефона проголосовать для игры «Особое мнение». Вот зачем вам нужен телефон, какая функция в нем самая важная. Ставьте свой голос, и уже совсем скоро, может быть, именно вы получите приз.

0: Столица уже 8. Говорят, классный понедельник намечается. Эксперты говорят, мы не проверяли. Это первая смена. Начать день хочется с новостей. И как здорово, что здесь есть Вадим Рифман.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, движение машин по Крымскому мосту возобновилось спустя 10,5 часов. Об этом сообщает информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Информация о перекрытии движения поступила накануне вечером. Причины не указывались. 16 мая движение транспорта по Крымскому мосту также приостанавливалось. Закрывали его почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства. Сообщалось, что 8 пассажирских поездов «Таврия», которые следовали из Крыма, задержались из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, а также Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Несколько беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря. Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты окажут африканской стране не только кадровую, но и материально-техническую поддержку. Уганде также передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Ранее вспышка Эболы произошла в соседней республике Конго. Там погибли больше 80 человек. После этого Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что риска распространения лихорадки Эбола на территории России нет. На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в городском округе Люцзяо. По данным местных сейсмологов, это сильнейшее землетрясение в данной области за последние 5 лет. Из опасных зон эвакуировали больше 7 тысяч человек. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. Ну и последнее. В Эрмитаже один из посетителей решил почувствовать себя императором. Как сообщается, в Георгиевском зале мужчина перелез через веревочное ограждение и устроился на историческом троне. Смотритель музея сделал ему замечание, но нарушитель продолжал сидеть. Кроме того, он начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Тогда сотрудники безопасности задержали гражданина, несмотря на попытки сопротивляться. Нарушители доставили в отдел полиции. Большой императорский трон теперь направят на экспертизу для оценки возможных повреждений. Еще курсы валют: доллар 73.13, евро 85.18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А правило такое действует, да? Если на императорский трон присел, ты император.
3: Конечно. Большой императорский
0: сколько
3: трон.
0: Сколько секунд нужно
3: большой
0: посидеть?
3: Большой император.
0: Если 10 секунд продержался, так, на железном троне, то все, ты император.
3: Знаешь, вот это вот бегают вокруг этих табуреточек. Хоп, кто сел, тот и император.
0: Ну что, тамады веселые, конкурсы тоже здоровские. Вот. А если серьезно, то у нас особое мнение намечается. Вы, если не проголосовали, обязательно успейте это сделать. А пока мы поставим для вас доктора Албана.
2: Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на понедельник, на 18 мая, сосредоточились и погнали. Сегодня мысленный процесс будет активнее обычного, идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации нестандартного решения вопроса.
2: Так, Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятные успехи.
1: Далее, тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реально ощутимый результат.
2: Близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес, но не переборщите с оригинальностью.
1: Раки, работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий результат.
2: Львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
1: Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности.
2: Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, и вы увидите нечто новое.
1: Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом.
2: Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами.
1: Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе.
2: Водолей, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
1: Рыбы, среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
2: И давайте проснемся. Так, ах, собрались в понедельник и... Погнали прям в него.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13. Привет, утренней России. Отдельные приветики отправляются в Краснодар, а точнее весь чудесный Краснодарский край.
1: Поясните.
0: Предлагают интересную услугу, которая такая с легким флером 90-х. В общем, там предлагают выезжать на стрелки, ну и сопутствующие всякие услуги, типа ударить первым, побыковать, взять вину на себя, поехать на разборку один на один. Да. В общем, какие-то спортсмены.
1: Утренние малиновые пиджаки, да, пришли сюда.
0: Разобраться с шумными соседями. Ну, это, конечно, дело актуальное. Вот самые частые клиенты, как пишут, уже статистика даже есть, понимаешь, да? Женщины и матери. Ну, вот когда, да, живет, женщина, да, и здесь вот такой беспредел идет. Позвонил спортсмену, приехал, повыковал. Разобрался, все, соседи ходят послушные, паиньки, еще и клубнику носят, да?
1: Слушай, у меня вот очень громкие, просто ты не представляешь, какие дети на площадке.
0: От 5000.
1: От 5000,
0: да. Да, причем я Светлану, редактора нашего, подговорю, она умеет с детьми общаться.
1: Она бесплатно.
0: У нее мама заведующий детским садом, да-да-да, там как бы на опыте из поколения в поколение передается вот это как-то любовь, забота и в скобках устрашение, в том числе молодого поколения, да. Одна фраза и все, они будут где-то строем ходить.
1: Если что, ребята, обращайтесь и клубнику заодно примите.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, с чего началось сегодняшнее утро? С того, что именно сегодня, 18 мая, но только в 1923 году был запатентован телефон с дисковым набором номера. И мы делимся историями, созвонами долгими, да и вообще, вот у кого, ну как-то у кого было, у всех был этот телефон. Самый запоминающийся история, Ирина пишет. Телефон, как только массово появился, стал чудесной шайтан-майтан-машиной. Только вспомните, как завораживал диск, когда ты набирал восьмерку или девятку. Как долго он крутился. Это был заменитель соцсетей. Пока все обсуждали, да, и не по одному разу. Вот Александр показывает нолик, а я тоже вспоминаю, там же после девятки нолик еще шел.
2: Да,
1: это
2: да,
1: самое
2: да,
1: долгое. Да. А представь, вот, если бы сейчас набирать 8-908, да, вот
2: ждешь,
1: такие цифры.
2: О-о-о. Чтобы не запищало вот короткими гудками, значит, ничего у тебя не получится, а чтобы долгие были. И тогда, значит, у тебя подключилось.
1: Да, красота.
2: Так, Анна пишет, доброе утро, мой детский самый яркий телефонный звонок был тогда, когда, ну, было модно шутить, я школьницу набираю номер наугад и говорю, алло, берет трубку женщина, а у вас борщом пахнет с трубки. Она мне в ответ, ну да, я готовлю борщ, приходите, накормлю. А еще оказалось, женщина живет по соседству, в соседнем подъезде, с ее внуком мы часто играли во дворе. Ну, короче, вот такая, угу, понимаешь, история. Говорит, что, кстати, такой телефон до сих пор работает.
1: Вот.
2: Можно кому-нибудь позвонить. Алло, это
1: интересно.
2: Квартира Зайцевых? Нет. А чьи же уши торчат?
1: Ах, Маргарита! Запрещенный сундучок достали шуточку. Андрей пишет, Беляков в группе РСМН ВКонтакте. Когда был дисковый телефон, телефонных мошенников не было и в помине, поэтому странных разговоров не было вовсе, а были только душевные и деловые. Андрей, ну не знаю. У вас, видимо, какая-то защита на дисковом телефоне стояла, потому что, ну нет-нет, да и да. Нам дозванивались всякие.
2: Мошенники?
1: Там, ну, как бы, даже не мошенники, просто странные люди, хулиганы, знаешь, которые там раз положить или там что-нибудь глупость какую-нибудь
2: ну,
1: сказать,
2: так
1: запись.
2: У вас это,
1: было
2: что, квартира
1: дело.
2: Зайцевых? А
1: вот
2: что
1: я же говорю,
2: уши?
1: Вот в таком стиле. То есть это не то, что там с вашей карточкой происходят какие-то странные дела, но вот просто похулиганить, типа посмеяться, и причем посмеяться там же на фоне, потому что невероятные шутки были в стиле вот этих ушей, да?
2: Угу, в стиле ушей. Мы обязательно такие еще, мы откроем, у нас есть сундучок с такими шутками, вот, и, ну, если, конечно, ребят, вам это нравится, мы их обязательно прочитаем.
1: Да, пишите. Можно в Максе, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте. Мы и там есть.
2: Либо вы можете остановить эту юмористическую затею. Просто написать, ребята, не надо. Давайте лучше вы пишите свои сообщения, а мы их прочитаем.
1: Да, что... можно дозвон, кстати, записать. Вот вы дозвонились в первую смену. Если хотите и дальше вот что угодно. С цифрами, дозвонами, звездочками, решетками, чего хотите. Все разберем обязательно, но чуть позже.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.
10: 12+. Retro-FM.

0: такое летнее. Пожалуйста. Я тут две новостишечки нашла. Первое. Сосисочки со вкусом колы начали продавать в России. А чего нет? Вот так оп, съешь и, ну.
1: А диетическое или обыкновенное? Скажи, пожалуйста, количество сахара очень важно.
0: Вот это, кстати, надо узнать, потому что я, как правило, беру, знаешь, какие-нибудь гамбургеры, еще что-то. Угу. И колу обязательно.
1: Но сосиска, пожалуйста, не диетическую, да, когда заказываешь в фастфуде и думаешь, что я все-таки себя чуть-чуть обезопасил.
0: Конечно. И клубничный борщ. Значит, клубничный борщ содержит всего два рецепта. Это клубника, и вместо воды и бульона можно налить легкого, знаешь, такого холодненького, такого игристого, такого игристого-игристого. Просечку. Угу. Вот, который может вашему здоровью вредить.
1: Такой бродячий борщ.
0: Да, бродячий борщ. Вот. Вернулся, смотри, летом его
2: ждали. Мы бродячие клубнички.
1: Мы в дороге день за днем. Ну, сейчас все по классике. 8.30, новости, Вадим Ривман.
3: Да, привет, всем доброе утро. Итак, инфляция в России устойчиво замедляется, а потому все больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается и практически не растут кредиты бизнесу и населению. Министр подчеркнул, что решение о том, как именно маневрировать, снизить ключевую ставку побольше и потом взять паузу или же снижать постепенно, это исключительно прерогатива Банка России. Решетников добавил, что по прогнозам Минэкономразвития в этом году инфляция составит 5,2%. В России утвердили новый ГОСТ на безопасную перевозку детей. Он будет действовать с сентября этого года. Об этом Росстандарт сообщил РИА Новости. ГОСТ установил критерии для оценки рисков во время перевозок детей на всех этапах, включая подготовку рейса, посадку и высадку пассажиров, а также само движение по маршруту. Документ направлен на выявление, оценку, предупреждение и контроль факторов, которые могут повлиять на безопасность поездки. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 50 украинских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны России. Дроны сбиты в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Орловской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. Отмечу, что в ночь на 17 мая средства ПВО перехватили над страной 556 дронов ВСУ. Беспилотники были уничтожены в небе над 15 регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей. В России появилась новая схема обмана мужчин на свиданиях. На смену тарелочницам пришли букетчицы. Теперь девушек интересуют не рестораны, а цветочные магазины. Схема выглядит так. Девушка знакомится с мужчиной на сайте знакомств, назначает встречу и якобы случайно приводит его в конкретный цветочный магазин. Кавалер покупает букет, который может стоить десятки тысяч рублей. После короткой прогулки, около 15 минут, девушка внезапно вспоминает о срочных делах, сама же отправляется на следующее свидание, а букет возвращается в магазин. За один вечер могут продать так 5 раз букет. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А на Ретро-ФМ продолжается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю вам доброго утра и хорошего начала рабочей недели.

0: Так, на московских часах 8:37. Мы предупреждали. Все, голосование завершено. Под особое мнение.
1: Мы просили, мы молили, в конце концов, тоже. Ну, чтобы вы голосовали. Все, это все случилось. Оно закончено. А сейчас уже будем играться в эфире. Друзья, 8-495-23-24-88-3, код Москвы 495. Особое мнение уже через несколько минут. Ну и, конечно, умная колонка вас заждалась.

0: особое мнение.
1: Приветствуем Данила из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Данил. Скажите, а вот вы сколько примерно часов проводите в телефоне? Есть у вас такая статистика в открытом доступе?
2: Хотелось бы больше, но, наверное, часа 2-3 в день. И то в основном по работе.
1: Как немного по современным меркам-то, да?

0: не разрешают, да, или что работа не позволяет?
1: Работа не позволяет.
0: А вам как? Ну, может, оно и к лучшему, знаете, для здоровья, как минимум психологического. Данил, мы тут спросили людей, какая функция в вашем мобильном телефоне самая главная? Было 4 варианта ответа. Звонки, мессенджеры, интернет и камера. Нужно выбрать самый популярный. Вот 44% этот ответ набрал. Угу. Не знаю, как для меня как будто, ну, очевидно. Вот я, ну, за этот вариант, да, и голосовал. А вы как думаете вообще?
1: Я думаю, что звонки.
0: Думаете, да? Хорошо. Да. А насчет камеры, то есть уже, не, все, отошло.
2: Это
0: вот эти вот фоточки, селфи.
2: Это,
0: да,
2: мои 100%, понимаешь?
1: Это второстепенно.
0: Второстепенно.
1: Тем более с нашим интернетом, да.
0: Хорошо. Вот давайте и разберемся теперь с процентами. Маргарита, не знаю, вас, видимо, трое подруг было всего.
2: Да. 3% сказали камера. Далее 25% сказали мессенджеры.
0: Мало пишут, как будто бы.
2: Ну да, странновасенько.
0: И вот дальше между звонками и интернетом где-то разместилась правда.
2: Да. Ну, смотрите, на самом деле разница достаточно большая. Итак, интернет 44%, а звонки 27%.
0: Вот видите, половина как будто бы даже не жалуется на интернет. Ну, либо просто говорят, что он для них важен, а там уж приходится немножко, так сказать, выдумывать для того, чтобы им пользоваться. Так что, Данил, сегодня мы не попали в десятку, но мы будем ждать вас вновь. Да, желаем вам и работы классной, и я уж не знаю, то ли чтобы была возможность больше телефоном пользоваться, да, ну...
2: Да, на самом деле, в Москве такая очень классная погода, что можно вообще отключить все гаджеты, все телефоны, и вот так в первый раз с кофеечком пройтись и просто насладиться.
0: Золотые слова, Маргарита.

0: На часах 8.52, это Ретро-ФМ, и Алена Апина поет про электричку, поет про нашего звукаря Александра.
1: А
0: ведь это реальная история из жизни, да. Буквально пару недель назад было ночное приключение из Твери в Москву.
1: Он на уезжал ночной электричке?
0: Если бы только он, понимаешь, приходилось сопровождать друга, да. Но не потому, что его позвали, а потому, что он сам так решил. В нашем клубе подкаблучников ничего не меняется.
1: Прикольчики, а?
0: Да, ездили к другу, да, потом хоба, неожиданно кому-то вдруг срочно понадобилось уехать обратно домой. Но не бросать же друга. Вот, интересная дорога была. Жаль, только вот не вспомнили мы про хит. Надо было поставить, Сань. Да, ну а мы продолжаем.

0: А в ближайшее время еще и спорта немного будет. На Retro FM в первой смене. Столица 9. Всем доброе утро. Ведет в курс дела Вадим Ривман. Новости на Ретро ФМ.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Краснодарский край задерживаются сейчас 16 пассажирских поездов после остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги. Задержки составляют до 8,5 часов. Пассажирам поездов, которые задерживаются больше, чем на 4 часа, выдают бутилированную воду и питание. Остановка движения по Крымскому мосту 16 мая привела к сбоям в графике поездов. Накануне движение по мосту перекрывали дважды. Ранее сегодня движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя 10,5 часов. С будущего года россиянам для открытия банковских вкладов понадобится индивидуальный номер налогоплательщика. Об этом агентству Prime сообщил финансист Магомед Гамзаев. Он пояснил, что ИНН станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, в том числе уже действующих. Эксперт отметил, что основной целью нововведения является снижение возможности для криминальных схем. ИНН, в отличие от паспорта или номера телефона, является постоянным и неизменным. Это позволит провести сопоставление операций одного человека в разных банках и выявить подозрительные связи между транзакциями. Финансист подчеркнул, что от большинства россиян не потребуется дополнительных действий, банки смогут самостоятельно обновлять данные. В прокуратуре французской столицы не исключили выдачи ордера на арест американского миллиардера Илона Маска, который не явился в суд по делу против него и соцсети X. Напомню, прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети. Там обвинили в иностранном вмешательстве и манипуляциях. В феврале этого года во французских офисах компании проводились обыски с участием специалистов по борьбе с киберпреступностью. Ну и последнее. Китайского робота-гуманоида хотят запустить на Эверест. Власти Непала рассматривают возможность выдачи такого разрешения. Главная цель проекта – проверить, смогут ли роботы в перспективе собирать мусор, вести мониторинг ледников и помогать в опасных горных операциях на Эвересте. Основная сложность на данный момент – отсутствие в Непале правовой базы, регулирующей участие нечеловеческих альпинистов. Поэтому даже если разрешение будет получено, экспедиция, скорее всего, состоится не раньше осени или даже зимы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 13 копеек, евро – 85,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: Retro FM.
1: 3:10 в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сегодня мы говорим о телефонах, о телефонных звонках, о том, какими они долгими иногда получаются, а иногда очень короткими, о том, как нужно заканчивать телефонные разговоры выгодно для вас. Ну и делимся самыми невероятными историями еще из тех времен, когда на телефонах вот такой номерный набор был.
2: Пишите все, что наболело, или, может, просто что-то интересненькое. Мы обязательно прочитаем во всех наших соцсетях.
0: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: А у нас понедельник, 18 мая. Надо понять, чего нам звезды пророчат. Сегодня мысленный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопроса.
2: Ловный, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятные бонусы.
1: Далее, тельцы. Ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реальный ощутимый результат.
2: Близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес, но не переборщить с оригиналом.
1: Раки. Работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий результат.
2: Львы. Позволь своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
1: Девы. Неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности.
2: Весы. Посмотреть со стороны на текущие задачи, вы увидите нечто новое.
1: Скорпионы. Что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом.
2: Стрельцы. Внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами.
1: Козероги. Даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе.
2: Водолей, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
1: Рыбы. Среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
2: И главное, уделите время спорту. Мы вот, например, это сделаем через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, но с чего же начать, как не с футбола? Тем более такая развязка вчера случилась. «Зенит» обыграл «Ростов» 1-0 на выезде в 30-м туре. «Мир РПЛ» в 12-й раз стал чемпионом. 11-й раз в России, еще один раз был в СССР. Отмечу, что Сергей Симак выиграл чемпионат России в 7-й раз, и до Романцева у него остался один титул. У Александра Соболева это первый чемпионский титул в карьере. Отмечу, что именно он забил победный пенальти в чемпионском матче. Ну и Дивеев, который не так давно перешел в «Зенит», тоже впервые стал чемпионом. Поздравляем. Краснодар завоевал серебро уже во второй раз в истории. Локомотив в 7-й раз выиграл бронзу, а вот Спартак остался без медалей 3-й сезон подряд, потому что не смог обыграть махачкалинское «Динамо». Джон Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром РПЛ. Ну что, тут заслуженно, все четко. А Эдуард Спиртсян, тоже из Краснодара, с 16 передачами, лучшим ассистентом. Но все-таки и этого не хватило Краснодару. Баринен вылетел после 5 сезонов, а «Динамо» Махачкала и «Акрон» сыграют в стыковых матчах с «Уралом» и «Ротором». Эти игры пройдут 20 и 23 мая. Кстати, «Акрон» уволил главного тренера Заура Тидеева после разгрома от «Крыльев». И немного об испанском футболе. В «Ла Лиге» «Барселона» обыграла «Бетис» 3-1. Рафинья сделал дубль, Канцел забил, Иска реализовал пенальти. Хороший матч получился. Ну а гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей» 1-0. Еще отмечу, Хаби Алонсо возглавил Челси. Экс-тренер Реала подписал контракт на 4 года и, цитата, собирается бороться за трофеи. Последним местом работы Алонсо, напомню, был Реал, который возглавлял он с июня 25 по январь 26-го. Да, 34 матча он его возглавлял, одержал, между прочим, 24 победы. 4 раза сыграл в ничью, всего 6 поражений, но все равно его уволили, судя по всему, не только по спортивным причинам. Далее о теннисе. Яник Синер выиграл рекордный 6-й «Мастерс» подряд. В финале турнира в Риме он обыграл Каспера Руда. Повел по личным встречам 5-0. Вообще абсолютная победа. Синер взял трофеи всех 9 «Мастерсов». Ранее так делал только Джокович. Поздравляем. Ну а наш Даниил Медведев поднялся на 7-ю строчку рейтинга ATP. Если кто забыл, 30-летний спортсмен вылетел в полуфинале турнира в Риме, проиграв как раз-таки тому самому Синеру. Ну и в завершении о хоккее. Акбарс победил «Локомотив» в 4-м матче Кубка Гагарина 2-1. Да, казанцы сравняли счет серии 2-2. 5-я игра пройдет в Ярославле 19 мая, то есть уже завтра. Это все новости спорта к этому часу. А что касается музыкальных планов, то у нас забег с Алфавиль.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Нет. С 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 9.18. Размялись на физкультуре, чем продолжится наше утро.
2: А я тоже спортик принесла в клювике. И даже серьезный, не как обычно. В общем, российские атлеты установили два мировых рекорда. Мне нравится, международное богатырское движение. Вот ну, есть богатыри, а я думаю, что где-то должно быть, ну, такое женское движение. Кто там, какие-то красавицы, типа.
1: Русские красавицы,
2: русские,
1: да?
2: Красавицы и
1: русские богатыри.
2: Да-да-да. В общем, значит, Давид Шамей установил рекорд выталкивания шаровой гантели. Знаешь, какой вес? 147,5 килограммчиков.
1: Ну, вот просто толчком, да?
2: Толчком. Это взять тебя, меня, вот этого кудрявого, Светку и просто
1: и
2: так.
1: И всю его еду еще. И вот тогда это будет тот вес.
2: Да, да. И Рамиль Рамазанов поднятие над головой гигантской гантели весом 120 килограмм. Это если взять тебя, меня, его, ну и не до конца всю его еду.
1: И пол Сашки, нижнюю часть.
2: Да. В общем, это еще атлеты старше 40 лет. Для тех, кто вот, 40 лет, не-не-не-не.
1: Мы сегодня говорили, что тут после 40 у одного идеи возникла землянка построить для игры в PlayStation, да? Вот можно как бы и гантели
2: а
1: бросать.
2: А тут такой гантели, 147,5 килограмм.
1: Ну, выбирайте сами, что вам ближе, спорт или киберспорт?
3: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
17: Круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня про телефоны говорим. Про созвоны долгие и быстрые. Про то, как все это складывалось. Про самых первых телефонных мошенников. Про случайные знакомства по телефону. И вообще, в те времена, когда еще вот был такой набиратель номера. Ольга пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Помню, что у нас было сложно провести телефон. И появился телефон-автомат на углу магазина на соседней улице. Вечерами бегала звонить за 2 копеечки. Любимому молодому человеку, он тогда в армии служил. Какое было счастье услышать родной голос. Ведь не каждый день это можно было сделать. Там то наряд, то караул. И надо было угадать, что повезло, и позвали как раз к телефону. Дождалась.

0: Да, ну, скажем так, испортили о себе мнение люди, звонящие с непонятных номеров, к сожалению.
1: Далее, значит, нам пишут, ну, собственно, как с тем, кто не хочешь говорить, как положить трубку. Доброе утро. Голосом Алисы сказать: извините, в данный момент абонент занят, ваш звонок очень важен для меня, лично для меня.
0: Да.
1: Я перезвоню вам позже или перезвоните мне позже. Мне очень веселит, естественно, когда мы видим разных актеров озвучания, которые копируют голос Алисы. И там не такие вещи говорятся, там гораздо веселее. Вот если рилсики какие-нибудь посмотреть, там Алиса нормально так вообще устраивается.
0: Ой, Наталья пишет: дети спросили: мам, а какой у тебя был телефон в детстве? Я им показала: дисковый. А как ты его носила? Вот это да, интересно. Поколению целому нужно рассказывать, объяснять, а лучше показать. Ладно, будем ждать ваши новые сообщения в нашем Максе, в нашей группе «Рассмена» ВКонтакте. Где удобно, там и пишите. Обязательно к этому вернемся. Ну, а сейчас время Ривмана на Ретро-ФМ. Вадим Ривман с нами.
2: Новости обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, Северокавказская железная дорога сообщает о задержке 16 пассажирских поездов в Краснодарском крае. Это связано с приостановкой движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет до 8,5 часов. Пассажиры обеспечиваются бутилированной водой, питанием. По данным агентства ТАСС, Крымский мост перекрывали накануне с 9 вечера до половины 8 утра уже сегодняшнего дня. В Москве и Подмосковье аномально жаркая погода начнется сегодня, продлится как минимум до конца рабочей недели. По прогнозам, температура воздуха поднимется выше 30 градусов и будет близка к рекордным значениям для этих дней мая. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова пояснила, что в столице температурный фон будет выше климатической нормы на 7-9 градусов. В США на авиашоу разбились два истребителя морской авиации. Пилотажную программу выполняли в паре. В какой-то момент пилоты первого борта не рассчитали траекторию и протаранили второй. Еще в воздухе истребители начали разваливаться на куски. Экипажи, это 4 человека, катапультировались. Самолеты рухнули на землю и взорвались. Один из них весьма ценный экземпляр. Модификация F-18, предназначенная для ослепления ПВО противника за счет постановки помех. Тревожные новости в преддверии сезона отпусков приходят из Египта. У берегов популярных курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх все чаще замечают акул. Новый случай буквально на днях. Двухметровый хищник кружил на мелководье. Чтобы его поймать, временно закрывали пляжи. По данным СМИ, власти страны ввели требования. В штате каждого отеля обязан быть квалифицированный спасатель. В воде должны дежурить моторные лодки, а персонал уметь оказывать первую помощь. Сегодня знаменательную дату отмечает наш старейший флот Балтийский. 323 года, как грибная флотилия под командованием Петра I захватила в устье Невы два шведских судна и заложила основу славной военно-морской летописи России. Сейчас моряки Балтфлота надежно защищают наши западные рубежи, несут службу на важнейших участках Мирового океана. Состав Балтийского флота постоянно обновляется. В последние годы его пополнили малые ракетные корабли с высокоточными комплексными «Калибр», а еще противодиверсионные и патрульные катера подразделения беспилотных систем. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: Так, 9:39, точное московское время. Мы готовим для вас нейрохит. Вот-вот-вот, подходит, через 3 минуты блюдо уже будет на столе.
2: Переворачивай, чтобы не пожарилось. Молодец, оно готово, друзья. Мы постарались, нейросетка тоже постаралась.
3: Оно готово, как-то вот как будто не очень вкусно будет, знаешь.
2: Он, ну, вот. Нейрохит, да, готов. Но блюдо, оно все равно для вас готово. А еще и они, наши беспроводные наушники, тоже готовы. Осталось, чтобы были готовы вы. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: 9.46, точное московское. Добро пожаловать в первую смену. Для тех, кто только-только подключился, сегодня мы связывались с Владивостоком. Все хорошо, солнечно, классно. Идем с востока на запад и попадаем в Екатеринбург. У нас на связи наш специальный корреспондент Петр. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе. Петр, доложите с места событий. Какова
0: пожалуйста.
2: Погода?
1: 28.
0: Ох!
2: Спасибо, приняли.
0: Да-да-да, великолепно. Ну, мы тоже догоним. Часа через три, да, Москве будет, что ответить на эти ваши плюс 28. Давайте поиграем. У нас беспроводные наушники есть, либо годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. И есть один нейрохит, который, да, представлен в версии куплета и версии припева.
2: Один если... очень известный нейрохит.
0: Ну да, по крайней мере, исполнитель, ну, крайне известен. Просто непростительно известен.
2: Есть такое.
0: Да-да-да. Вам предстоит либо назвать исполнителя, либо... вспомните оригинал и напеть несколько строк. Вы что предпочитаете?
1: Ну, давайте напеть, например.
0: Хорошая заявка.
2: Мы приняли эту заявку.
0: Попросим поставить первый нейрохит, в котором слова остались прежними, а музыка поменялась.
3: Я в

0: вообще не узнать.
1: Я бы честно вообще не понял, если честно. Если сейчас Петр победит, он будет просто вдвойне чемпион, красавчик, и я стой буду аплодировать. Петр, заставите встать или нет? Ну, это не просто.
2: Я сдаюсь.
1: Сдаюсь, да. Да ладно, у нас вторая подсказка есть.
0: У нас есть еще вторая подсказка.
1: Давайте, да, не будем терять времени и сосредоточимся сейчас на припеве, пожалуйста.
3: Ночи звучит. Я больной души в городской тиши.
0: Прикольно.
1: Балдежник такой, да?
0: Ну что?
2: Да.
1: Рояль в ночи-то. У кого звучал?
2: Нет. Вариантов нету.
0: Вообще никаких. Точно, не можете вспомнить?
2: Не могу.
1: Ладно,
0: это
1: вот сейчас
0: было
1: вот
0: правда сложно.
1: Точно. Давайте вспомните. Оригинал, пожалуйста.
3: Рояль в ночи звучит для больной души городской.
1: Конечно, если бы было про дельфина, да, я думаю, что шансов у нейросети бы не было. Угу. А так рояль в ночи зашифровали, конечно, сложновато. Поэтому, Петр, мы вас понимаем, мы вас ни в чем не виним. И отдельно еще раз приглашаем поучаствовать в этой, а может быть и в другой игре. Потому что двери первой смены для вас будут по-прежнему открыты. Договорились?
2: Спасибо, хорошего дня.
1: И вам тоже. Классно позагорать там. Плюс 28. Дня.

0: Неразгаданный Игорь Николаев со своим роялем в ночи звучит. Потому что, да, нейросеть, ну, иногда делает хиты узнаваемыми, а иногда настолько задание невыполнимым, что беспроводные наушники остаются в музее более чудесно.
1: Капитал шоу «Первая смена» это на Ретро-ФМ.
0: Сектор что? Сектор «Обратный отчет» на барабане. Будет совсем скоро.
1: Да,
0: у нас еще... игра, да, специальная, где время решает все, а заполучить можно смарт-часы.
1: Да, еще у нас тема есть. Сегодня день рождения. Телефона 1923. Вот так я назову. 1923 год запатентовались. Телефон, да что ж такое? Это начали согласные пропадать. С дисковым набором номера. Вот рассказывайте все истории, которые у вас есть. Кому чаще звоните? О чем разговариваете?
0: Извините, у вас тут N и S никто не ронял.
1: Ой, это
0: у меня на балконе лежит.
1: Спасибо.
0: Возьмите,
1: большое.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо,
0: да,
1: что
0: и больше
1: принесли.
0: Не теряйте.
1: Спасибо.
0: Спасибо.

0: приветствуем всех, кто знает толк в музыке. Это Retro FM, лучшие хиты, проверенные временем, и первая смена. На часах 10 на Retro FM Вадим Ривман и новости.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, на рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. При этом в России сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы, отмечает агентство ТАСС. 350 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту после возобновления движения. Со стороны Тамани в очереди стоят 150 машин, со стороны Керчи – 200. Время ожидания составляет около часа. Такие данные приводит информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрывали накануне вечером, открыли его спустя 10,5 часов уже сегодня утром. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил мощный столб пепла. По данным ученых, столб газа и пара с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря. Специалисты сообщают, что со склонов купола сходят раскаленные лавины. В ближайшие сутки высота выбросов может достигать 15 километров. Для авиации действует оранжевый код опасности. Жителей ближайших населенных пунктов просят сохранять спокойствие и следить за оповещениями экстренных служб. Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Уганду для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Российские эксперты в том числе передадут диагностические тесты для выявления опасной инфекции. Ранее вспышка Эболы произошла в соседней республике Конго. Там погибли больше 80 человек. После этого ВОЗ объявила эпидемию в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что риска распространения лихорадки Эбола на территории России нет. Санитарный контроль на границе усилен. Ну и последние эксперты провели исследование об отношении россиян к искусственному интеллекту. Согласно данным опроса, свыше половины респондентов признают интеллектуальное превосходство ИИ над собой. При этом женщины чаще соглашаются с превосходством ИИ, чем мужчины. Исследование также затронуло вопрос эффективности ИИ в решении практических задач. 3/4 опрошенных считают, что технологии уже справляются с ними не хуже человека. Эмоциональная реакция на успехи нейросетей тоже оказалась показательной. 80% россиян сохраняют спокойствие, когда искусственный интеллект справляется с задачей лучше них. При этом 13% расстраиваются. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: По будням с 7 до 11.
1: На часах 10.03. Приветствуем всех.
2: Доброе утро.
1: Здесь Рита Субботина. Да, первая смена с вами. И интересную тему, кстати, Вадим Ривмунд понял насчет вот экспертов, которые изучили взаимоотношения россиян и искусственного интеллекта. Ага. Да, там получается, женщины чаще соглашаются с превосходством ИИ, чем мужчины. Ну, понятно, мужское эго так просто не признать, что кто-то лучше. А я подумал, это же пойдет дальше. Ведь искусственных интеллектов, да, нейросетей тоже много. Можно же так взять, что там ты изменил нейросети. Я нашел, да, нейросеть моложе и красивее. Такой, а как нейросеть тогда та отнесется к этому?
2: А она же может мстить. Мне кое-что сказали. Вот вообще-то. Это вот. Да что там говорят? Неужели ты все слушаешь? И дальше уже у нейросети
1: можно песню переделать. Там, не волнуйтесь, нейросеть. Дядя на работе. Или дядя просто гуглит, а не с кем-нибудь там чатиком общается, да? Ладно, поработаем, добавим творчество.
0: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Алле-оп, и уже понедельник, уже 18 мая. Сегодня мысленный процесс будет активнее обычного. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и нестандартного решения вопросов.
2: Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятные результаты.
1: Да, тельцы, ваша активность сегодня напрямую конвертируется в такой хорошо, реально ощутимый результат.
2: Так, близнецы, нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес. Но не переборщите с оригинальностью.
1: Раки, а ваша работа в одиночестве на сложной задаче может дать неожиданно глубокий результат?
2: Львы, позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
1: Девы, неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет для вас новые возможности.
2: Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, и вы увидите нечто новое.
1: Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Не забываем.
2: Так, стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя во взаимодействии с партнерами.
1: Козерог. Даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе.
2: Водолеи, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
1: Рыбы, среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким. Просто побудьте с ними рядом.
2: А главное, ребята, давайте держимся и пытаемся прям ворваться в этот понедельник утро.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: спитишь там, что ли? Да не-не-не, все, пора приходить в себя, включаться в понедельник. Неделька такая классная, солнечная, вдохновляющая. Предпоследняя, между прочим, весенняя.
1: Ой-ой-ой, это уже лето скоро получается?
0: Ну да, в Москве сегодня уже лето, плюс 28.
1: Mm-hmm. Так, ну я, значит, принесла неожиданные новости, серьезные, наконец-таки. Оглашен топ самых деловых котиков России. Короче, по данным, мне нравится, то есть есть данные, их собирали, отечественных специалистов. Ага. В рейтинг трудяг включили. Ну, во-первых, конечно же, эрмитажные коты, знаменитые, которые, да, охраняют музей от грызунов. Далее в него вошла кошка Джессика из Владивостока, знаменитая, значит, своим директорством по контролю рыбов. Ага. Далее кот-бегемот из столичного музея Михаила Булгакова, естественно.
0: Так,
1: далее
0: по классике.
1: У нас есть кот Сергей, он работник Зеленоградский магазин продуктов. Ну и кот Симба, это сотрудник внешних коммуникаций в московском зоопарке. О нем мы тоже, по-моему, частенько рассказывали. Но вот такие трудяги. Их должна знать страна.
0: Под Тимофея там ничего, Манулова.
1: Тимофей, никак. Он Манул. Когда будет рейтинг Манулов, я обязательно об этом расскажу. А пока только мяу, лапки, хвост, усы. Вот мои документы.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня такая важная дата в мире телефонов. Вот именно 18 мая, только давным-давно, больше 100 лет назад, был запатентован телефон с дисковым набором номера. Мы, во-первых, ностальгируем, вспоминаем его, ну и про телефонные разговоры тоже общаемся. Сергей пишет, самый главный прикол был, когда установили домашний телефон, и он мог быть спаренным. И тебе приходилось ждать, пока наговорятся соседи по телефону. Да, тебе надо срочно позвонить. Конечно, бывало.
2: Вот такой я не помню.
1: А некоторые, наверное, и послушают, им, ну, интересный
2: разговор. Но послушать
1: разговор
2: можно
1: такой,
2: было, это если еще и в одной квартире. Вот, ну, было слышно, я помню, когда вот так берешь, и ты такой, так, меня кто-то слушает, что ли?
1: Да,
2: и
1: да.
2: Вот все время думал, слушают тебя или нет.
1: Ну, в принципе,
2: момент.
1: Часто на линию, да, твою какой-нибудь другой телефон, и можно было вот с той двойкой поговорить.
2: Знаешь, еще, когда подключался кто-то на линию, вот ты разговариваешь с кем-то по телефону, и тут еще какой-то человек к вам подключался.
1: Да, да.
2: Вот
1: да.
2: Бывало такое. Вот это всегда было самое опасное, что ты там о чем-то говоришь, и тут, опа, тебя
1: ну, прямо
2: кто-то
1: опасно.
2: Смотрит,
1: прямо ты взяла CVC в 92-м году свой рассказала.
2: Я
1: да?
2: рассказывала,
1: опасно.
2: Знаешь, как Димка Катьке позвонил там за косички и дернул.
1: И эта информация может быть использована против вас,
2: конечно,
1: Маргарита.
2: Конечно же.
1: Алексей, в 80-х годах прошлого века была игрушка для детей. Такой большой надувной телефон с диском. Ну и мне говорили, что это для детей, которые, знаете, любят баловаться с телефоном, звоня наугад, куда ни попадя. Забавная была игрушка. Я, кстати, мне кажется, помню. Это по наследству от кого-то доставалось. Да, именно игрушечный телефон. Так, Николай показал младшему сыну дисковый телефон. И он мне какой был в детстве, он такой, пап, а как ты на нем играл? Не, что, прикольный джойстик.
2: Да. У меня Наталья тоже сам пишет, у меня по случайности нашелся дисковый телефонный аппарат, я принесла домой показать младшей дочери, она долго пыталась тыкать цифры, да как же по нему позвонить? А я еще подумала, что он их, наверное, вот так вот, знаешь, как на экранчике,
1: расширить, увеличить,
2: пальчиками
1: да?
2: пытается расширить. Да.
1: Конечно,
2: тоже, тоже не получилось.
1: О, хорошая ностальгия. Ребят, можно продолжить это в соцсетях. Да, мы еще и про телефонный разговор сегодня немножко поговорили, обсудили, да, как телефон, ну, сейчас проще, можно сказать, что телефон разряжается, да, и все. Вот. Самое главное, какой вывод я лично сделал,
2: давай.
1: Что все зумеры тревожный, если их не предупредить заранее, что будешь звонить. Поэтому, друзья, если соберете звонить кому-то вот из поколения нулевых, да, будьте, пожалуйста, да, вежливы и напишите предварительно, для того, чтобы не доводить людей до истерики. А то зумеры не такие, люди чувствительные.
2: Мы не такие.

0: спрашивают, кто я, где я. Вот.
1: Поговори, я пойду пока Вадима разбужу.
0: Да, хорошо.
1: Вот меня мы так друг друга и будем, понимаешь? Если честно, да, под спочки, да, команда, потому что, ну, понедельники, они бывают разными, особенно когда в 3 часа гроза, хыдыш, где-то хыдыш, да, потом плюс 28 днем. Поэтому, ага, ребята, всем держаться, всем настроение такого же, вот как светит солнце сегодня в столице. Ну, а еще, знаешь, я на новость наткнулся, хотя это вот вообще, это называется, а что раньше там не сказали? Ага. Большое количество денег является единственным лекарством от депрессии. Понимаешь?
0: Вот это все.
1: Кто-то там, да, по психологическим консультациям, кто-то вот это землянки себе для PlayStation строит, кто-то там мотоцикл покупает,
0: кто-то антидепрессанты
1: еще...
0: пьет.
1: Да, кто-то я дайвинг еще не пробовал. Конечно.
0: И все.
1: Говорят же, чаще всего она возникает как реакция на постоянный стресс, там, бедность и чувство небезопасности. Так вот, когда организм чувствует, что все, ему не надо выживать, то есть деньги есть, да, то как бы уже и не страшно, и психика начинает восстанавливаться естественным образом. Что раньше-то не сказали. Тут-то всего-то навсего, да? Нужны-то деньги.
0: Конечно. Если человек просто пришел такой, простите, какую зарплату хотите? Ну, 700 тысяч. А, слушайте, ну так нет. Ну, в смысле нет? Вы хотите вообще...
1: Вы хотите, чтобы я была неспокойной? Вообще, я хочу быть счастливой.
0: Я
1: 1 200 000.
0: Хочу быть счастливой. Все, давайте. Спасибо.
1: Выглядит на 2 миллиона. Вадим Ривман, новости, серьезные на Ретро-ФМ.
2: Хорошо, никто не видит. Доброе утро, привет. Итак, с будущего года россиянам для открытия банковских вкладов понадобится индивидуальный номер налогоплательщика. Об этом агентству Prime сообщил финансист Магомед Гамзаев. Он пояснил, что ИНН станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, в том числе уже действующих. Эксперт отметил, что основной целью нововведения является снижение возможности для криминальных схем. ИНН, в отличие от паспорта или номера телефона, является постоянным и неизменным. Это позволит провести сопоставление операций одного человека в разных банках и выявить подозрительные связи между транзакциями. Финансист подчеркнул, что от большинства россиян не потребуется дополнительных действий. Банки смогут самостоятельно обновлять данные. На юге Китая после сильного землетрясения, магнитуда которого достигала 5,2, было эвакуировано свыше 7 тысяч человек. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в городе Люджоу этой ночью. По предварительной информации, обрушилось как минимум 13 жилых зданий. Под завалами могут оставаться люди. По данным агентства Рейтер, 3 человека числятся пропавшими без вести, а еще 4 госпитализированы. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение допустить российских гимнастов до международных соревнований, причем с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание прошло в египетском Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 дисциплин: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Россияне сейчас смогут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государствах въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом напомнила сенатор Елена Перминова, передает агентство РИА Новости. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию, Южную Корею. Отдельно сенатор отметила Китай. С середины сентября прошлого года для россиян действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Перминова выразила уверенность, что эту меру удастся продлить, а затем и закрепить. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: 10:39, точное московское время. Хотя, я думаю, вы легко можете подводить время по новостям Вадима Рифмана, по нашим играм, в конце-то концов, по нашим гороскопам, да? В первой смене все четко, в лучших традициях. Но если вам нужно знать каждую минуту, который час, тогда куда добро пожаловать?
2: Добро пожаловать в обратный отсчет, друзья. Вот это самая четенькая наша игра. Там есть всего 30 секунд. И больше не сдвинуться ни вправо, ни влево. Вот. Вот так я решила сегодня
1: объясниться. Ну и смарт-часы мы все-таки вручаем.
2: Мы специально вручаем, потому что потом можно будет следить за временем, вот чтобы так же точно, как в нашей игрушке. Ждем вас. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Так, 10:46 на часах. У нас Алексей из Тольятти на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Да, Алексей, ну, до того, как игра случится.
2: И
1: как...
2: вам доброе.
1: Доброе. Как там Акрон? Будем болеть стыковых. Верим, что останемся в высших дивизионах.
2: Очень сильно тоже надеемся на это дело.
1: Ну что ж, удачи вам 20 и 23 мая, да. А теперь к делу. У нас обратный отчет. Игра, в которой 3 раунда по 10 секунд, 3 задания. Если справитесь, получите смарт-часы. Если с двумя раундами успешно справитесь, тогда вам достается фирменная футболка Retro FM. Вы как, готовы? Ого. Верите в победу?
2: Ого. Ого. Попробуем.
1: Ну хорошо, мы вам желаем удачи,
3: Алексей. Да, игру вообще слышали? Знаете, как все будет происходить?
2: Ну, примерно.
3: Примерно. То есть мы даем вам задание, говорим, обратный отчет пошел, и у вас есть 10 секунд справиться с тем, что мы вас попросили. Понятно правило?
2: Да.
3: Супер. Тогда назовите 3 блюда с мясом. Обратный отчет пошел.
2: С нотом?
3: С мясом.
2: Да. Рагу, фарш, лазанья там.
1: Еще.
2: По макароны флотские.
1: Вот, хорошо, во флотске. Потому что, да, рагу там оно разное. Рагу овощное еще бывает, да?
3: Ну и мясное тоже бывает.
1: Мясное тоже?
3: Конечно.
1: Я только вот эти вегетарианские версии.
3: Уже все, уже можно, да.
1: Ну я услышал горшочки, подождите, прям душ согрела. Да.
3: Ах,
1: захотелось поставить горшочки в духовочку. Ладно, и до этого доберемся. Алексей, мы продолжаем.
3: Первым раундом мы справились.
1: Да.
3: Второй раунд сегодня будет посвящен известным фразам из песен, их, соответственно, нужно будет дополнить.
1: Угу.
3: Готовы?
2: Попробуем.
3: Ну тогда обратный отчет пошел. Но не винам, хочу быть пьян твоей
2: любовью.
1: Есть?
3: Побудь со мной еще хотя бы немного. Имя. Побудь хотя бы со мной еще немного.
2: Не знаю такое.
3: Она сумасшедшая, но она...
2: Нет, не знаю.
3: Чья?
1: Там Лиза, а там моя. Да, в одном месте Андрей Губин был загадан про Лизу. Ну и недавний гость первой смены, Алексей Воробьев, пел про сумасшедшую «Но оно мою». Если
3: да.
1: Так можно выразиться. Что ж, Алексей, получается, мы на втором раунде остановились, но до конца не справились с этим заданием, потому мы футболочку все-таки оставляем у нас сегодня. Да, но вас будем ждать вновь. После того, как уже, да... Волнение по Акрону отпустит вас. Да. Успокойтесь, набирайте еще раз наш телефончик.
3: С удовольствием,
1: да,
3: с
1: на позитиве. Да, и чего-нибудь обязательно у нас выиграйте. Ну а пока Тольятти большущий привет. И давайте вместе всей страной на этот раз уже послушаем Стинга.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Про инглишмена Стинга послушали, а про...
1: Как Веселов на ретро напеть?
2: Funny boy. Ну, может же такое быть?
0: А далее Антон Funny Boy на ретро.
2: Антон Funny Boy на ретро FM уже подошел. Ну, можно сказать, came, like, you know, ну, чтобы как бы понятнее
0: было. Да, так и можно сказать, безусловно. Поэтому мы передаем нашему другу, коллеге, товарищу Funny Boy, да, эстафетную палочку, желаем ему...
2: Я даже придумала только что этот. Это кто такой? Это Антон Funny Boy.
0: Это было великолепно.
1: Энтони.
2: Энтони Funny Boy.
0: Энтони Funny Boy. Вот. Желаем вам и дальше проводить классное время в компании лучших хитов, проверенных временем. С вами была «Первая смена», Саша и Рита. Вернемся завтра в 7.00.

0: другого и обязательно с любимой музыкой Ретро-ФМ. 11.16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Виктор Салтыков и Мадонна. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
6: Меньше слов.
5: А что мне делать?
4: Действуйте.
6: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
6: Это «Вечерний детектив».
4: И это все о нем.
6: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
6: Новые серии.
8: Ох, полетят кулачки по заколочку.
5: Отлично.
6: В среду и четверг. 18.10.
5: Да.
6: На канале ТВ-центр.
9: Милейшее место.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Кони в яблоках звучит аппетитно. Но это я просто не позавтракал. Но вообще хорошо звучит. Это Виктор Салтыков же, как еще может звучать. А в Москве уже половина двенадцатого. С новостями на РТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Рост реальных доходов россиян на фоне восстановления темпов экономики продолжится. В этом году он составит около 2%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Как пояснил министр, на ситуацию положительно влияют доходы от депозитов, рост производительности, более активный выход на рынок труда молодежи и пенсионеров. Задача правительства и Центробанка – обеспечить сбалансированный рост экономики страны и расширение внутреннего производства. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщиков с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. В частности, как пишут СМИ, Меркель имела опыт прямых переговоров как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Между тем, ранее Владимир Путин говорил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил.

наших при освобождении страны от милитаристской Японии в годы Второй мировой войны. Святые к обелиску с высеченной на русском и китайском языках надписью «Вечная слава советским героям» возложили губернатор Приморья Олег Кожемяка и спикер Краевого заксобрания Антон Волошко. На стеле высечены имена 23 советских летчиков. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети фотографию с гуманоидом, не сопроводив ее никакими комментариями. На фото глава Белого дома идет по территории военной базы с инопланетянином в окружении сотрудников безопасности. При этом у гуманоида связаны руки. Ну и напомню, на сайте Пентагона начали публиковать документы об НЛО, собранные военными и агентствами спецслужб с середины 20 века до 25 года. И о валюте на этот понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

без мечты в понедельник вообще никуда. Это, может быть, единственный вдохновляющий момент, ну, кроме любимой музыки, ретро-ФМ, естественно, без нее уж совсем никуда в любой день. Уже совсем скоро у нас Рикардо Фолье, Лев Лещенко в Москве, 11:42.

Мы пойдем другим путем. Не помню, кто сказал. То ли Ленин, то ли Сусанин. Но вот Рикардо Фолли предлагает нам идти правильным путем. Собственно, кто ж спорит-то? Кто против? Вы слушаете Ретро-ФМ, друзья. Правильно делаете, кстати говоря. 11.56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.

0: Ясные небеса обещают нам реки и повери в ближайшем будущем. Ну, а я дополню их прогноз, с вашего позволения, друзья. Еще и жара до 30 градусов будет в Москве на этой неделе. Это в середине-то мая. Куда катится мир, хочется спросить. 12-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Смоки, Игорь Корнелюк и Bad Boys Blue.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
9: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Слушайте, друзья, как же раньше было тяжело без соцсетей. Приходилось приглашать всех в гости, чтобы показать всем свой сервант с хрусталем. Помните, да, еще те времена, не забыли? Вот и я тоже помню, песня из тех времен у нас была только что, Эд Смоки. В Москве половина первого с новостями на РТФМ. Дмитрий Королев, день добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет. Действующие условия достаточно сбалансированы. Как отметила член комитета Нижней палаты парламента по труду и соцполитике Светлана Бессараб, предыдущее повышение было связано с изменениями в демографической структуре. По ее оценке, именно модернизация системы здравоохранения способствовала увеличению продолжительности активной жизни старшего поколения. Отцов в декрете в России стало в 8 раз больше. Данные озвучили в соцфонде. Причина – поправки, инициированные президентом. Так семьям стало выгоднее оформлять пособие на партнера с более высокой зарплатой. Теперь выплата служит дополнительным доходом, а не заменяет зарплату. Чаще всего в декрет уходят отцы и представители крупных городских территорий с высокими доходами – Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области и Татарстана. В Хабаровске идет строительство самой длинной набережной на Дальнем Востоке. Общая протяженность составит 10 километров. Работы проводятся круглосуточно. На этой неделе обустроят дорожки на территории будущего сада камней. Его открытие запланировано ко Дню России. Но я отмечу, сейчас самая длинная набережная в России находится в Геленджике. Ее общая протяженность составляет 14 километров, из которых пешеходная зона около

Международной федерации этого вида спорта уже снял все ограничения и допустил российских гимнастов до турниров с флагом и гимном. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот жаркий понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, единая европейская сегодня 85 рублей и 18 копеек. В Москве 12 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Я сейчас почему-то вспомнил времена самоизоляции. Как удобно-то было, друзья. Можно было девушку приглашать не в ресторан или кафе, а сразу к себе домой. Абсолютно как бы легально и понятно почему. Это Крис Ри, Блю Кафе. Совсем скоро на Ретро FM. Саманта Фокс, Джилла и группа «Комбинация» в Москве 12:42.

Я вот думаю, почему после выходных не дают еще один выходной на восстановление организма после выходных? А! Непонятно. Это реально такой выходной нужен? Вот с понедельник чувствуешь, это прям как никогда. Согласитесь, друзья. 12.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.

0: Есть байка, уж не знаю, так это или нет, но слышал я такую версию, что «Белые розы» были написаны за 5 минут. Вот, честно говоря, я верю, потому что настоящие суперхиты, настоящие народные песни пишутся максимально быстро. Вы слушаете «Ретро FM», друзья, в Москве 13:15. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас ансамбль «Ариэль», «Бритни Спирс» и группа «Queen».
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
7: Каждый день на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Ну, прежде всего, все-таки про жизнь поговорим в ближайшие минуты, друзья. В Москве половина второго. А значит, у нас новости с Дмитрием Королевым на РЕД-ФМ. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россияне, родившиеся до 91 года, могут получить компенсацию по вкладам. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Его слова приводит РИА Новости. Выплату рассчитывают по формуле. Остаток на счете на 20 июня 91 года умножают на возрастной коэффициент и на коэффициент срок хранения. Чтобы оформить выплату, нужно посетить отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она осталась, отметил народный избранник. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного урегулирования конфликта на Украине и ожидают, что США продолжат свои посреднические усилия, даже несмотря на заявление американского лидера по поводу якобы удара России по гражданскому объекту в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он особо подчеркнул, что силы направлены исключительно на военные цели. Противоположным образом действует Киев, совершая удары по мирным и жилым объектам в российских городах, добавил Песков. Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 18 пассажирских поездов Таврии. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Время ожидания от 1 до 8,5 часов. Пассажиров, чьи рейсы опаздывают на более чем 4 часа, обеспечивают питанием и водой. Причина – временное прекращение движения транспортных средств по мосту через Керченский пролив. В компании пояснили, что задержки связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Длинные выходные еще будут. Для большинства россиян они наступят в июне. 12 числа в стране отмечается День России, поэтому 11 июня будет сокращенным рабочим днем, а отдых продлится до 14 числа. Ну и добавлю, следующий дополнительный выходной выпадает на 4 ноября. Это будет среда. Тогда в России будет праздноваться День народного единства. Сборные России и Египта по футболу проведут товарищеский матч в Каире. Встреча намечена на 29 мая. Международная федерация футбола официально согласовала проведение игры. Ну а следующая товарищеская встреча для россиян состоится в июне в Волгограде. На домашней арене наша сборная сразится с командой Буркина-Фасо. Завершат серию товарищеских матчей россияне в Калининграде со сборной Тринидада и Тобаго. И о валюте: на понедельник доллар 73 рубля 13 копеек, евро 80.

Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Retro FM утреннее шоу. Каждый будний день, собственно, завтра с 7 до 11 вас ждут игры с классными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. Не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Retro FM.

наслаждаться тишиной нам некогда. Более того, в следующем часе мы будем, наоборот, так сказать, наведем шуму. Филичита на Ретро-ФМ уже через несколько минут, целый час ваших приветов и поздравлений. Так что спешите написать свое сообщение. Не забудьте подписаться, и будет вам счастье. 13:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.

Меня зовут Антон Веселов. Ну и по традиции начнем, собственно, с напоминания о способах связи. У нас есть смс-приемник 5533, короткий номер. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите «Феличиту», заполняете специальную форму. Заходите в наши соцсети, в частности, в нашу группу «ВМАКС». Там тоже можно оставлять сообщения. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подпишите свое сообщение. Как вас зовут, откуда вы, кому, собственно, оно адресовано. И будет вам счастье!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари.

0: имба понедельники взять и отменить. Очень актуально, между прочим, да, друзья? Но мы ничего сейчас отменять не будем. Нет, у нас все по плану. Фили читаю на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. И я читаю ваши приветы и поздравления. Наталья передает привет Татьяне из поселка Черноморское в Крыму и Валентине в город Армавир. Наталья Алдошина передает привет водителям такси «Лофт» города Истра. Желает хорошего дня, легкого заработка. Ну и, наконец, Оксана из Сочи передает привет любимому супругу Антону, его товарищу Николаю. Они сейчас заняты сваркой, очень ждут приветика от вас. Дождались, Оксана. Все ок.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Ну, она-то точно strong enough. Женщина такая железная, прям скажем. Это Шер была. Феличите на Ретро FM. Читаю ваше сообщение. Сергей Стоянов из Нижнего Тагила от всей души поздравляет богиню диска с уникальным голосом Сандру с днем рождения. Сергей, ну понятно, что Сандра сейчас, конечно, нас обязательно слушает, поэтому мы от всей души тоже вместе с вами поздравляем и желаем ей всего самого замечательного, здоровья и, конечно, пусть творит и дальше. Любим ее. Ольга из Вилючинска передает привет, собственно, в Санкт-Петербург, 26-й больнице, регистратурное отделение. Всем девчонкам хорошего дня. Максим Вильдеров из Москвы поздравляет с днем рождения Диму Злыднева из Пензы. Желает успехов и любви, а также много хороших песен в твоем плейлисте. Замечательное пожелание. Ну, давайте, собственно, одну из этих песен послушаем.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Ну вот матч дня случился, товарищи. Филичита в Филичите, собственно, прозвучало. Это Альбана и Рамина на Ретро-ФМ в Филичите, собственно. Ну, а я читаю ваши сообщения. Марина передает огромный привет своим любимым. Мужу Владимиру, сынуле Владику, мамочке Галине приятной поездки и отличного настроения. Илюха и Серега передают привет Алексею Березину и Ане Смышляевой, желает, чтобы у них все было по высшему классу. Карина Амелова передает свою любовь своим подругам Светлане Маркиной, Кате Кураповой, Наташе Олинш, Светлане Рипс. Давно не виделись, пишет Карина, вспоминаю с вдохновением. Ну и, наконец, Александр передает привет Оле Воронковой в город Егорьевск.
1: Реклама.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
5: Меньше слов.
7: А что мне делать?
6: Действуйте.
5: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
5: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
5: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
7: Это очень круто.
5: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
7: Отлично.
5: В среду и четверг в 18:10.
7: Да.
5: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Ну и, друзья, все мы немножечко сейчас полетели, так сказать, Филич так этого располагает, да, немножечко поплыть, полететь в каком-то смысле, да. Но вы не забывайте, что если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире Филичиты, нужно подписываться, потому что много каких-то вот неподписанных сообщений, их читать не буду. Наталья Колесникова вот подписалась, передает привет своим знакомым из города Воскресенск. Всем привет. Ну, хотя бы вот так вот всем, да. Алексей из Москвы поздравляет двоюродного брата Никиту Ющенко из Тайшета Иркутской области с днем рождения. Самые наилучшие пожелания. Ну и, наконец, Слава и Марина Матягина из Пскова поздравляют с днем рождения Юлиану Голубовскую. Желают всего самого наилучшего, счастья, здоровья, любви и успехов в работе.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

3. Короткий номер для ваших смс-ок, друзья. Начинайте их со слова RetroFM и не забывайте подписываться. Вот Татьяна из Москвы сначала не подписалась, потом подписалась. Поэтому читаю сообщение от Татьяны из Москвы и передает пламенный привет команде «Друг дорог и ком». Пусть эта неделя будет яркой, насыщенной и максимально продуктивной для каждого из нас, пишет Татьяна. Мария из пасмурной Ялты передает привет сестре Марине, которая сейчас работает за компьютером, слушает любимое ретро-ФМ. Желаю творческих успехов, поскорее написать сайт, немного посозерцать в окошко под любимую музыку. Ну и, наконец, дети, внуки из Челябинска поздравляют мамочку Марину Шушарину с днем рождения, желают ей здоровья, исполнения всех желаний. Мы тебя любим.

Ольга передает привет своему мужу Александру Гловацких. Вот уже 39 лет сегодня нашей супружеской жизни, пишет Ольга. Ольга, поздравляем и вас, и Александра с этой замечательной датой. Елена передает привет девчонкам из магазина «Сатурн», город Сосенский, Елене и Ирине. Ну, а Анна передает большущий привет и поздравляет с началом рабочей недели компанию ООО «Природоведение и школа». Замечательное название. Как-то повеяло школой. А школьников, кстати, скоро каникулы, так что завидуем им. Ну, мы тоже, в общем, в отпуск пойдем. Ладно, что-то я не туда пошел. Друзья, пишите приветы и поздравления. Не забывайте подписываться. Скоро продолжим.

0: Дарья передает привет своим любимым одногруппникам из ВГИКа. Желает веселых занятий под прослушивание ретро-ФМ и легкой сессии. Счастливая мама Лариса делится. Поздравляет всех родителей хореографического коллектива «Шелковая туфелька» из Тюмени с блестящей победой наших детей во вчерашнем конкурсе. Желаю, пишет Лариса, взять гран-при 23 мая. Мы вам тоже этого желаем. Людмила передает привет своей дочери Оксаночке из Няндомы. Она сейчас на работе. Дорогая, крепись, скоро вечер и прохлада. Ну, а Людмила Архипова передает огромный привет своему любимому мужчине. Стас, ты для меня все. Не могу без него. Люблю его очень. Ну, Стас, вам можно только позавидовать.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Рики Повери завершает сегодняшнюю филичету на Ретро-ФМ. В Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько ваших сообщений в конце программы успею прочитать. Ольга передает привет, пожелание всего самого доброго, прекрасного для экспериментального отдела компании «Бичер» города Иваново. Александр из Краснодарского края, город Лабинск, поздравляет с днем рождения подругу.
1: Мне написал, как подругу зовут. Ну, Александр, давайте, сегодня уже не справитесь, но в следующий раз исправляйтесь.
0: Но, тем не менее, какую-то подругу он поздравляет с днем рождения, Александр, из Краснодарского края. Интересно, сколько Александров в Краснодарском крае? Ладно, иду дальше. Анютка передает привет Виталию Филиппову. Желает любви своей огромной, всего самого замечательного. Мы скоро встретимся. Вот такое вот обещание. Так, идем дальше. Коллега из департамента труда города Шахты Марина Ильина передает привет своей коллеге Ольге Валерьевне Бондаренко. Желает, чтобы поскорее закончился рабочий день. Ну и, наконец, Ксения из города Харабали Астраханской области передает большой привет своему любимому мужчине Владимиру, который сейчас в дороге, поздравляет его с годовщиной их. Собственно, скоро будешь дома. Люблю, пишет Ксения. Друзья, на этом все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будем передавать приветы и поздравлять Филичите на Ретро-ФМ.

0: какая весна выдалась, какие дни настали. Вы знаете, честно говоря, глядя за окно, ну и находясь непосредственно там периодически за окном вот сейчас, в это конкретное время, когда тепло пришло, хочется даже попросить эти самые дни, теплые, летние, подзадержаться. Примерно, ну не знаю, ну хотя бы до октября, что ли. Ну, нормально, мне кажется. А что попросить-то можно же, в принципе. Скажите, где подпись поставить под официальным заявлением. Правда, давайте радоваться вместе. Я надеюсь, что в ваших городах, там, где вы слушаете Ретро-ФМ, тоже тепло и лето. Ну, несмотря на календарную весну, конечно. Ну, тут осталось-то, собственно говоря. Все это время в любом случае проводим под музыку красивую. Очень скоро Наталья Гулькина, группа «Звезды», «Мика». Также кое-что еще обязательно появится. Причем очень-очень скоро, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Музыка классная. Меня зовут Юрий Гурьянов. А что, правда, понедельник? Ничего себе. Вот это я даже не заметил. Ну все, да, ему мы тоже будем радоваться. Все вместе.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить. Это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Да, пожалуйста, немного дискотеки не помешает нам. Практически уже вечером понедельника. В проекте «Звезды» один из классических, кстати, голосов «Миража» Наталья Гулькина. Именно она, кстати, записала вокал для 5 треков самого первого альбома проекта, среди которых «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето». Скоро снова, друзья, много музыки на Retro FM. Ну а пока о важном. Планета 4-го столицы. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Данные из кредитной истории должны быть бесплатными. С инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов. Он отметил, сейчас гражданин может получить информацию без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. Однако, по мнению Гибадинова, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взяли ли на их имя мошеннический кредит. Это поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. Такая мера особенно важна на фоне роста киберпреступлений. Прямых авиарейсов будет меньше. Этим летом российские туристы смогут улететь без пересадок в 31-32 страны. Сокращение составило примерно 25% относительно зимнего сезона. Эксперты связывают это в первую очередь с сезонностью, а также с топливными и геополитическими факторами, в частности, конфликтом на Ближнем Востоке. При этом в списке доступных для прямых авиаперелетов из России остались такие популярные страны, как Вьетнам, Таиланд, Египет, Турция, Китай, Индия. На реке Лена ледоход, по информации администрации Якутска, до критической отметки уровня воды осталось всего 60 сантиметров. В городе ограничили электроснабжение, чтобы предотвратить затопление подстанций. В одном из сел организовали пункты временного размещения из-за возможных подтоплений. Тем временем в Хабаровском крае другая проблема. Там в двух муниципалитетах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Россия надеется, что ситуация в Персидском заливе не повлияет на планы провести интервидение в Саудовской Аравии в этом году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ближневосточное государство уже ведет подготовку к международному музыкальному конкурсу.

по форме, напоминающий голову богомола. Эксперты изучали изображение больше года и, не найдя следов подделки, передали на экспертизу в США. Там тоже не обнаружили признаков монтажа или синтеза. И о валюте. На этот понедельник доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Тропа Браво, Жанна Гузарова, ленинградский рок-н-ролл, такие танцы среди бела дня, по сути. Я не знаю, где-то вечер, где-то день, но неважно. А мы же бодрствуем. Кстати говоря, танцы, друзья, это отличная такая, знаете, отличный способ сбросить немножко калорий. Говорят, за час, ну, интенсивных танцев можно потерять от 300 до 800 калорий. Это, кстати, много или мало? Я не знаю. Скажите мне кто-нибудь, пожалуйста. Я пока на такой не отважился, но во всяком случае сегодня. До метро прогуляться? Не знаю. Надо тоже посчитать будет потом отдельно, сколько это калорий сжигает. Сейчас же актуально, лето. Красивыми, подтянутыми надо быть, правда? Музыка и поводы потанцевать будут и дальше. У нас здесь в эфире Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Игорь Иванов, очень скоро E-Type и много чего еще, конечно, прозвучит. 15 часов и 43 минуты московское время. Это Ретро-ФМ.

Вы знаете, иногда придумать творческий псевдоним — это, ну, целое дело. Многие, ну, очень много времени на это тратят ресурсов. Бонни Тайлер поступила очень просто в свое время. Составила по газетным, по сути, спискам. Выписала, на самом деле, просто случайные имена и фамилии из газет. Соединила два, которые ей понравились — Бонни и Тайлер. И вот таким образом и получилось у нас с вами Бонни Тайлер. А мы ее запомнили, зафиксировали, благодаря в том числе и талантливому пению и красивым песням, которые продолжат звучать в эфире Ретро-ФМ. У нас, кстати говоря, много еще разных исполнителей припасено, тоже классных. В ближайшее время все обязательно будет. 15 часов и 56 уже практически минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Музыкальный понедельник на Ретро-ФМ продолжается.

0: Ну, такое аккуратное подкалывание людей, которые хотят выглядеть богаче, может быть, даже лучше, чем они есть на самом деле, тратя на это последние деньги. Putting on the Ritz. Это Тако. Здесь в эфире Retro FM. А мы с вами, те, кто мы есть. Естественно, у нас все хорошо в жизни, и музыка лучшая тоже. Из ближайшего, пожалуйста, Бонни М, Леонид Агутин, Милен Фармер. Мы об этом позаботились. Мы — это Retro FM. В Москве уже 16 часов и 17 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, добрый вечер.
1: Реклама.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ведется расследование.
6: Чем займусь я?
7: Меньше слов.
6: А что мне делать?
5: Действуйте.
7: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
7: Это «Вечерний детектив».
5: И это все о нем.
7: Абонемент на расследование.
8: Неограниченный круг подозреваемых.
6: Это очень круто.
7: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
6: Отлично.
7: В среду и четверг. 18.10.
6: Да.
7: На канале ТВ-центр.
5: Милейшее место.
7: Возрастное ограничение 16+.

0: Я же рассказывал в программе «Ю». Бонни М в 78 году, когда приезжали в Москву, в Россию, дали 10 просто оглушительных концертов в концертном зале «Россия». Просто что-то невероятное тогда происходило. Разрешили на Красной площади снимать. Они там, кстати говоря, как раз-таки клип к песне «Распутин» снимали, который потом у нас запретили к показу. И какое-то время мы его не могли видеть. Бонни М, «Gotta Go Home» здесь в эфире «Ретро-ФМ». Далее важная полезная информация. Прямо сейчас с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер, всех приветствую. Михаил Мишустин заявил, что Россия входит в пятерку стран мира в области двигателестроения. Прямо сейчас в стране самостоятельно проектируют и создают новые эффективные решения. Наряду с Россией в этом списке премьер назвал США, Францию, Великобританию и Канаду. При этом он подчеркнул, что важно создавать свои агрегаты, используя российские средства проектирования и управления производственными процессами. Дело не только в импортозамещении, но и в технологической независимости. Россия и Китай активно развивают сотрудничество. Работа в этом направлении идет не только в торговле, но и в образовании, медицине и культуре, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, диалог идет во всех возможных областях. Завтра президент Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя Си Цзиньпина. Также будет открыт российско-китайский год сотрудничества в сфере образования. Правительство продлило запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов из России еще на полгода, до 30 ноября. Ограничения также касаются лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов. Исключение сделано для катодной сурьмы и проб, отработанных аффинажными организациями. Мера позволяет загрузить российские перерабатывающие мощности и оставить ценное сырье внутри страны. В России представили первую аптеку на базе «Газель» для работы в отдаленных и малонаселенных территориях. Автомобиль оборудован холодильником, витриной, автономным водоснабжением и отоплением. Эксперимент с мобильными аптеками стартует в 11 регионах с 1 сентября и продлится 3 года. Напомню, что закон о передвижных аптеках ранее подписал президент Владимир Путин. Бывшая воспитательница детсада в Чили стала опекуншей единственной в мире материковой колонии королевских пингвинов. Сейчас их уже около 200. Сесилия Дуранго-Фо заметила первых птиц на своей земле еще в 90-х годах, но из-за браконьеров и воровства яиц популяция почти исчезла. Тогда женщина начала патрулировать пляж, оградила 30 гектаров фермы и превратила участок в заповедник. Сейчас там работают биологи и ветеринары, а в прошлом году до самостоятельной жизни дожили рекордные 23 птенца. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 14 копеек. Евро на отметке 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Это группа No Mercy, Please Don't Go, пожалуйста, не уходи. Так, по поводу не уходить или уходить, ну, в принципе, это очень правильно, лучше оставаться, конечно. А если уходите, то берите, пожалуйста, нас с собой. У нас много всего хорошего есть на Retro FM. Например, утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро игры с крутыми подарками, новости свежие, темы для обсуждения интересные. Ну и настроение отличное. Вместе с музыкой любимой, а еще и ведущие Саша Светлов и Рита Субботина придут, будут зажигать, разбудят любого, в том числе и завтра, во вторник, с 7 до 11. «Первая смена» на Retro FM. Не пропустите.

Вот она, звездочка наша. Да что там звездочка? Звезда с большой буквы. Певица Сандра сегодня, кстати, отмечает день рождения. Мы ее от всей души с этим поздравляем. 18 мая. Да. Кстати говоря, наш большой друг радиостанции Ретро-ФМ, неоднократно принимал участие в международном фестивале легенды Ретро-ФМ. Из интервью мы знаем о ней, что она такой достаточно семейный человек, очень ценит семью, свою природу и преданных поклонников, естественно. А про секрет молодости она говорит, что сон, спорт, а остальное все гены. Вот такая она, певица Сандра. Еще раз ее с днем рождения. Ретро-ФМ продолжает свое вещание под музыку. Мы с вами проводим время в ближайшее. Скоро музыка вернется. В Москве 16 часов и 55 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброго вечера.

0: вот мне интересно, у тех, у кого умные колонки дома есть, вы не знаете, они как-то реагируют на эту песню группы «Секрет» или нет? Ну, наверное, проблема в том, что они сами сейчас эту песню воспроизводят, и поэтому... Мне кажется, они никак не реагируют, но им это очень-очень сильно нравится. В любом случае, друзья, напоминаю, какая бы у вас дома умная колонка ни стояла, у любой из них можно попросить ключи ретро-ФМ, ну и так далее. Дальше вы все сами знаете. Начинается все самое интересное. Самое музыкальное, мелодичное, конечно, из ближайшего. Дженнифер Лопес, Сиси Кэтч и много чего еще, конечно, прямо здесь на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
9: А что мне делать?
8: Действуйте.
10: Больше версий.
8: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
10: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочкам.
9: Отлично.
10: В среду и четверг в 18:10.
9: Да.
10: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее,

0: Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: что там свернулось, развернулось. У всех случилось, цыганочка. С выходом же, правильно? Ну, чтоб все как положено. Вышли? Ну, все прекрасно. Теперь можно обратно заходить, устраивать поудобнее. Мы тут для вас кое-что приготовили. Ну, перед тем, как продолжить наслаждаться музыкой, немного о важном. В 17:30 в Москве с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юрий, приветствую всем. Добрый вечер. Михаил Мишустин заявил, что Россия полностью перешла на свое программное обеспечение в нефтегазовой сфере и нефтехимии. По словам премьера, в геологоразведке, экологии, электроэнергетике и недропользовании все важнейшие производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным программным обеспечением. В авиа, двигателе и судостроении, железнодорожном машиностроении, а также транспорте, финансах и строительстве показатель превышает 90%. Индия заявила, что будет покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США, руководствуясь только коммерческими интересами. Представитель Министерства нефти и газа страны подчеркнула, что Индия покупала российскую нефть и до американских разрешений, и во время их действий, и продолжает это делать сейчас. Напомню, что в начале марта Минфин США разрешил временно закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Позже разрешение продлили до 16 мая, а на выходных срок его действия истек. Минтруд разъяснил, мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в декрете. Работодатель не имеет права отказать. Оформить отпуск можно до или после рождения ребенка, независимо от графика отпусков и стажа работы. Разрешается взять все дни отпуска или только часть. Для этого достаточно написать заявление работодателю. На севере Москвы капитально отремонтировали более 90 малоэтажных домов. В столичном департаменте отметили, что работы стали важным этапом в сохранении уникального архитектурного облика и камерного шрама столичных дворцов. Например, в 3-м Лихачевском переулке обновили фасад и крышу, а на улице Зои Александра Космодемьянских в прошлом году фасад и часть инженерных коммуникаций. Ранее в Москве также начался комплексный ремонт Фрунзенской набережной. На протяжении 2,5 километра заменит асфальт на проезжей части и тротуарах. В ближайшие сутки рядом с Землей прилетят 2 крупных астероида. Опасности для планеты они не представляют. Астероид 2026 КВ размером около 20 метров разменется с Землей на расстоянии примерно 230 тысяч километров. Более крупный астероид GH2 пройдет мимо на расстоянии около 91 тысячи километров. Второй можно будет увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты. Оба небесных тела были открыты всего за несколько дней до сближения с планетой. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

смысле, зачем, не знает он. Да потому что в отпуск человек хочет. Вот затем и снятся острова, полуострова и прочие прилегающие к воде территории. Скоро мы, кстати, к вам приедем. Прилегающие к воде территории. Взял на себя смелость говорить от имени всех нас, но мы же ведь все равно в конечном итоге рано или поздно доберемся до мест красивых, до мест поэтических. Ну, чем раньше, тем лучше, конечно. Во всяком случае, я этого искренне желаю, потому что лето, красота, погода хорошая наладилась. Под музыку продолжаем дальше. Этот вечер Крис Ри, скоро самоцветы и много чего еще прозвучит прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 17 часов и 42 минуты.

официантом в ресторане на Гавайи. Да, да. Затем его там заметили, получил первую роль в короткометражке, пошло-поехал. Ну, в общем, большущий молодец, на самом деле. On the Beach, здесь на Ретро FM. Много еще других красивых песен нас сегодня ждет, в том числе этим вечером, понедельника, 18 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Я как-то в программе «Ю» на Retro FM рассказывал, что Мадонна приехала покорять Нью-Йорк в 77 году с 35 долларами в кармане всего. Ну, другие интересные факты из жизни певицы, кстати, можно послушать в подкасте программы «Ю» на сайте Retro FM и в мобильном приложении. Все остальные эфиры там тоже можно найти, включая последний, который вышел в минувшую субботу. Там я рассказывал о знаменитой норвежской группе «Ага». Заходим, переслушиваем, наслаждаемся. Ну, а в самое ближайшее время непосредственно здесь, в эфире Retro FM, услышим группу «Смоки», Андрей Губина и Тома Джонса. Меня зовут Юрий Гурьянов. Буду слушать вместе с вами.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
15: 12+.

0: Интересно, что вот эта вот жизнеутверждающая песня «Have you ever seen the rain?» Ну, во всяком случае, звучит она жизнеутверждающе. Писалась на фоне, ну, такого, на самом деле, близкого к распаду состояния группы «Смоки». И тем не менее, продукт, собственно говоря, стопроцентно качественный. Мы продолжим наслаждаться красивой музыкой прямо здесь, в эфире «Ретро-ФМ», сразу после важной информации. В Москве 18.30. Далее с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юрий, приветствую всем. Добрый вечер. Коммерческих запасов нефти в мире осталось всего на несколько недель. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства. Активное высвобождение стратегических резервов отсрочило дедлайн, но не решило проблему. Дополнительные потоки не бесконечные. В случае затяжной блокады Армузского пролива повышенный летний спрос на кондиционеры и туристические поездки усилит дисбаланс. При таком раскладе цены могут обновить исторический максимум и подняться вплоть до $180 за баррель. В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» представили систему посадки в самолет по биометрии. Эксперимент запустят с 1 июня на рейсах группы «Аэрофлот» между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет сдать перед досмотром багажа в Шереметьево и Пулково, а также непосредственно перед посадкой. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года. По его итогам подготовят предложение по масштабированию технологии. Эксперты рассказали, как заставить застройщика устранить дефекты в квартире. Важно вовремя фиксировать недостатки. Многие проблемы, промерзание швов или плесень под обоями, проявляются не сразу, а через полгода-год. Если дефект скрытый, его причина объективно заложена в процессе строительства, дольщик вправе требовать устранения даже после истечения гарантийного срока. Главное — документально подтвердить, что недостаток не мог быть обнаружен при обычном осмотре на приемке. Исполком World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям под флагом и с гимном России. Решение распространяется на все 5 видов спорта – спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Первыми выступят акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Гимнасты выйдут на соревнования в Нидерландах в октябре, художественная гимнастика – на Кубке мира в Милане и чемпионате мира в Германии. В одном из районов Москвы экстренные службы спасли игрушечную змею, которую жительница многоэтажки приняла за настоящую. Женщина заметила в окне на уровне 4-го этажа желтую змею длиной около полуметра и сразу обратилась в службу 112. Прибывшие спасатели выяснили, что рептилия – качественная резиновая игрушка. В соцсетях поисково-спасательного отряда отметили, что все наблюдавшие были уверены, что зверюга живая. В итоге игрушку аккуратно сняли с дерева. Дальнейшая ее судьба пока что неизвестна. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 72 рубля и 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: wanna fall from the stars straight into your arms. Я хочу упасть со звезд прямо в твои объятия.
1: Ну, тут два варианта. Либо вы к нам, либо мы к вам. Можно еще вариант, когда наоборот поднять к себе барышню. Ну, что там наверху, может быть, я не знаю, как-то виды получше.
0: Лидер группы Simply Red, Мик Хакнелл, человек с огненно-рыжими волосами. Ну, как еще должна была называться группа? Ну, конечно, Simply Red. 18 часов и 42 минуты в Москве. Скоро с нами группа Roxette, Yalla. И много чего еще тоже услышим здесь, на Retro FM. У нас всегда хорошо. Лучше, чем где бы то ни было.

вот так вот бывает иногда, что истории из реальной жизни становятся поводами для написания красивых песен, в том числе эта история из действительно реальной жизни. Друг Пера Гесли, автора и участника группы Roxette, тогда переживал тяжелый бракоразводный процесс. Они с ним проговорили всю ночь, обсуждая какую-то личную драму. В итоге появился замечательный текст, появилась замечательная музыка. Группа Roxette, Listen to your heart, слушай. Слушай ваше сердце, твое сердце.

прислушался. А мы прислушиваемся к красивой музыке, в том числе иногда и сердечной, естественно. Здесь в эфире Ретро FM, 18 часов и 56 минут московское время. Уступаю место ведущего Олегу Орлову. Какое-то время вспоминал, как зовут своего коллегу. Ну что, главное, вспомнил. Все, меня и самого себя тоже не забыть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра обязательно вернусь. Все, всем пока, хорошего вечера.

И к концу дня тоже, кстати. Эх, в такую погоду сейчас бы на дельтаплан подняться в воздух и, минуя автомобильные пробки, улететь куда-нибудь на природу. Даже если только оттуда вернулся. Ну, классно же сейчас там, например, на даче. Любимый музыка Ретро ФМ нам в помощь. Это Валерий Леонтьев. Далее будем подпевать Владимиру Высоцкому и группе Silent Circle. В Москве 19:17. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера!

0: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
1: Реклама.
2: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы.
14: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Если у вас, друзья, не получается тратить время с умом, а чего греха таить, у многих это здорово получается, тратьте его с удовольствием. Ну, по крайней мере, вечером после работы делать это куда проще. Crazy Frog бодрит нас на Retro FM в половине восьмого вечера. С последними новостями нас познакомит Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что безвизовый режим с Китаем должен быть продлен. По его словам, временная мера должна стать постоянной, и он будет рекомендовать это президенту и правительству. За полгода эксперимент не породил никаких дополнительных рисков, ни демографических, ни экономических, ни политических. Среди следующих шагов он предложил создать туристическую сим-карту России и Китая и запустить пилотный проект по взаимному признанию платежных решений. В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет. Член Комитета по труду Светлана Бессараб заявил, что сегодня сложился общественный договор, который нарушать нельзя. Пенсионный возраст уже установлен.

власти не собираются его менять. Ранее в Минтруде сообщили, что ни планов, ни намерений по повышению нет. Эксперты напомнили, что при жаре в офисе сотрудник может требовать удаленку или сокращение рабочего дня. При температуре выше 25 градусов работоспособность снижается на 10-15%, а при плюс 28,5 допустимое время непрерывной работы сокращается до часа. Работодатель обязан обеспечить безопасные условия. Если перевести персонал на дистанционку нельзя, можно сократить день. Это оформляется как простой с оплатой не менее 2/3 средней зарплаты. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках в первой декаде мая снизилась до 13,4%. В третьей декаде апреля показатель составил 13,06%, а во второй – 13,385%. При этом количество открытых вкладов в апреле выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. Вкладчики стремятся зафиксировать пока еще сравнительно высокую доходность на фоне ожидаемого дальнейшего падения ставок. Средняя ставка за этот период упала с 21% до 15%. Американский медиахолдинг и рекрутинговые сервисы открыли вакансию главного зрителя чемпионата мира по футболу. Его зарплата составит $50 000. Счастливчик должен будет посмотреть все 104 матча турнира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В обязанности также входит создание контента и участие в мероприятиях во время трансляции. Организаторы заявили, что предстоящий чемпионат мира станет историческим, поэтому требует столь же исторического подхода к подбору персонала. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 72 рубля и 35 копеек. Евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

знаю, правда или нет, но, как шутят в народе, кабинет директора и бухгалтера в детском садике расположены максимально далеко от входа для родителей, чтобы крики «За тобой пришли!» их не нервировали. А вот утром яркие эмоции нам понадобятся абсолютно всем. Яркие, но при этом исключительно позитивные, которыми всех нас на Ретро FM обеспечивает утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас, друзья. Игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» уже завтра. 7 до 11 здесь, на Ретро FM.

Ради любви люди способны на все. Кто-то может наобещать с три короба, от доставания луны с неба до золотых гор, хотя последний вариант теоретически осуществим, но а кто-то предпочитает подчас пустым обещанием засучить рукава и делом доказать состоятельность своих чувств. Вот у них-то как раз больше шансов на успех, потому как не слова красят человека, а дела его. Ну, а дела, как известно, легче делаются под любимую музыку, равно как и отдыхается. Уж с этим Retro FM всегда готова помочь. Этот музыкальный час завершаем под один из лучших хитов Рика Эсли 1955 столицы.

0: Если хочешь стать счастливым, никогда не сдавайся, желает всем и каждому слушателю Ретро-ФМ дуэт Modern Talking. А на пути к цели нужно всего-то навсего просто убрать из своей души три чувства. Жадность, зависть и ревность. Ну, попробуйте. То, что получится на выходе, вас приятно удивит. Получится здорово. А как здорово будет послушать на Ретро-ФМ новую порцию лучших и любимых музыкальных хитов. Далее. Рафаэла Карра, Ума Турман и Сиси Кетч. 20 часов 16 минут в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Рафаэла Кара на Ретро FM. Веселая танцевальная композиция, как и многие другие хиты этой певицы, посвящена любви. В ней поется о бурном курортном романе в Санта-Фе, куда героиня песни приехала отдыхать, ну, собственно, и отдохнула. Половина девятого в Москве. Информационные итоги понедельника подведет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российские застройщики исчерпали запас прочности. Он копился до середины 2024 года, пока действовала массовая льготная ипотека. По его словам, дальнейшее снижение выдачи ипотечных кредитов сильно повлияет на строительный рынок. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это уже риски для отрасли, подчеркнул чиновник. Особенно это касается многоквартирного строительства, где задействованы деньги населения. Российские туристы этим летом смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем сезоне. Сокращение связано с сезонностью, геополитикой и ближневосточным кризисом. Однако для массового туризма доступны не все. Например, в Израиль, Катар и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с весны. По оценкам АТОР, реально для организованного отдыха открыто около полутора десятков направлений. Среди них самые популярные Египет, Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай и Мальдивы. Эксперты рассказали, как сэкономить на подготовке автомобиля к лету поможет качественная диагностика и разумный выбор запчастей аналогов. Грамотная диагностика позволяет отсечь лишние операции и спланировать расходы. К аналогам стоит подходить аккуратно, лучше выбирать сервис, который дает гарантию на запчасти. Но на ключевых узлах, амортизаторах, тормозных шлангах, шаровых опорах экономить не стоит, от них зависит безопасность на высокой скорости. Садоводы призывают не обламывать ветки сирени ради лучшего цветения на следующий год. Это опасное заблуждение. Небрежное обламывание наносит серьезный вред растению. Куст может не зацвести или даже погибнуть. В общественных местах такие действия считаются нарушением закона. За слом сирени в лесопарках или на охраняемых территориях грозит штраф от 3 500 рублей, а в некоторых случаях возможный арест до 15 суток. Даже на даче достаточно средств по одной веточке с разных кустов. Сирень должна радовать прежде всего на улице, напоминают специалисты. Стилисты назвали главные ошибки при выборе одежды в жару. В безветренную погоду плотный белый лен может создать парниковый эффект, а чистый белый лучше заменить на постельные оттенки. Основу гардероба должны составлять лен, хлопок и вискоза. Стоит выбирать свободные платья, рубашки, шорты разумной длины и брюки палаца. От тесной обуви на шпильке лучше отказаться из-за отечности. Идеальная замена – сандали на тракторной подошве или сетчатые кроссовки. В тренде прозрачные вставки, белый тотал-лук и крупный цветочный принт. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 72 рубля и 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Надеюсь, вы не испугались, друзья, если в понедельник, проснувшись с утра пораньше, вкупе с полным упадком сил, вы почувствовали еще и острую интеллектуальную недостаточность. Это нормально. Ударно провести очередные майские выходные в наших традициях, в том числе и в плане ударной пахоты на грядках. А уж отработав понедельник и приехав домой с работы, приходим в себя под отличную музыку, что сопровождает наш вечерний отдых. Доктор Албан на Ретро FM до конца часа нам еще споют Патрисия Кас, группа «Земля, ветер, огонь» и Жанна Агузарова без 19 минут 9 в столице.

Как говорят в народе, нет ничего более постоянного, чем временное. Как же эта фраза подходит к символу столицы Франции, Парижа, Эйфелевой башни, которая этой весной отметила свой 137-й день рождения. Ведь она строилась в конце 19 века как временное сооружение для всемирной выставки, посвященной столетию Французской революции. А стоит до сих пор и простоит еще как минимум лет 200. С приветом из Франции, Патрисия Касс на Ретро FM в Москве без 5:09. Вечеринка Ретро FM, конечно, не так долго живет в радиоэфире, но, тем не менее, стала центром притяжения для тех, кто любит отдыхать в ритме хорошего танца. Чем мы займемся совсем скоро, я, Олег Орлов, желаю всем отлично повеселиться.

0: Отличные, в меру ритмичные музыканты группы Snap бодрят всех присутствующих на танцполе вечеринки Red FM. А если вы в понедельник вдруг почувствовали, что потеряли ритм жизни, что сбился ваш режим, не торопитесь его сразу же восстановить. Попробуйте дотянуть до пятницы, а потом до следующей пятницы, особенно если у вас запланирован отпуск на конец мая, начало июня. Лето-то уж через 2 недели всего. 21.15, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем танцевального вечера. Ну, а далее ритма нашим вечерним танцам добавят экзотик поп-дуэт «Карман» и группа «Digital Emotion». Не расходимся, друзья, будет весело.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Согласно законам модного бизнеса, хорошее не может быть дешевым. Есть, правда, и те, кто отказывается играть по этим правилам и вершат свою революцию, каждый день доказывая, что стильно не значит дорого. При этом прошу данное высказывание ни в коем случае не считать рекламой вещевых рынков наших друзей из Юго-Восточной Азии. 21.41 в столице. Танцую под Хит Хантера, его революцию в раю. Далее на вечеринке Ретро-ФМ заводные Валерий Леонтьев и Лубега.

Если вы искренне считаете, что без летки, еньки, любые танцы неполноценны, надеюсь, теперь вы вечеринку Ретро-ФМ полюбите и поставите как минимум лайк нашему мероприятию. 21.56 столица. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.

0: Ну, подлетку Еньку мы уже танцевали сегодня. Теперь пришла очередь танца паровозика. Кали Минок на вечеринке Ретро ФМ с еще одной песней для группового танца. И это еще не вечер. Мы еще мальчика, который хочет в Тамбов, не вспоминали. А через несколько быстрых минут потанцуем под Тони Брэкстон, блюсистом и группу «Технологии». 22.17. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

зажечь чье-то сердце довольно просто. Намного легче, по крайней мере, чем потом поддерживать его в таком вот зажженном состоянии. Берегите свое счастье, друзья. Рекомендует всем Hathaway на вечеринке Retro FM. Ну, а мы дальше будем зажигать под Богдана Кстамира и Хуаноса в столице 2243.

Как шутят некоторые лентяи, которым можно отчасти отнести героев этой музыкальной истории, тяжелый труд принесет пользу, но потом. А лень делает это прямо сейчас. Ну, в крайнем случае, будем считать, что мы с вами просто немного сбавили ритм. Обещаю, в начале следующего танцевального часа ускоримся. Случится это обязательно, друзья. 22:56, столица. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро-ФМ».

Если вам удается вернуть в свою жизнь человека, которого вы ранее потеряли или отпустили, чего, кстати, пожелаем героине этой песни группы «Бананарама» найти и вернуть, представляю, как вы радуетесь такому развитию событий. А если на календаре романтичный цветущий май, на подходе лето, да еще и отпуск скоро, легко представить, что уровень счастья может просто зашкалить. Туда же в космос, уверен, стремится и настроение всех, кто танцует на вечеринке ретро-ФМ. Далее ускорение. Ему с настроению придадут Баккара, любовные истории и Фэнси. 23.17 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

каждого артиста есть песня, которая однажды стала его визитной карточкой. Для Рикардо Фолли таковой явились его повседневные истории. В 82-м году с этой песней, восторженно принятой публикой, он стал победителем фестиваля Сан-Ремо. Далее свои не менее повседневные, но увлекательные истории нам поведают на вечеринке Red FM группа «Альфавили» Кристина Арбакайте в дуэте с Авраамом Руссо в столице 23 часа 40 минут.

Надеюсь, вам на жизненном пути никогда не попадется человек с гранитным камушком в груди. И будут встречаться исключительно обладатели пламенных сердец. Вот на этой ноте завершим сегодняшнюю вечеринку Ретро-ФМ 23.55 столицы. Через несколько минут встречайте в этой студии Андрея Вареева. Ну а я, Олег Орлов, желаю вам отличного настроения и прощаюсь до завтра.

Взвейтесь кострами, синие ночи, 0:17 в столице. Еще раз с Днем Пионерии вас, друзья. Надеюсь, что среди вас много тех, кто помнит этот праздник и сохранил о нем самые теплые воспоминания. Виктор Салтыков и группа «Электроклуб» на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Рад поприветствовать вас. Доброй ночи всем. Скоро Владимир Высоцкий и группа «Куин».

Вот такие музыкальные догонялки от Саманты Фокс в 0 часов и 42 минуты. В принципе, поиграть можно, но лучше не топать, потому что внизу могут оказаться люди, которые решили отдохнуть. 0.42 в столице, дальше Кальминок, ансамбль Ялла и Type на Red

Стремление к счастью, оно свойственно для человека в любом возрасте, и в любое время года, и в любое время в принципе. К вопросу о времени. 056 в столице. Это Кайли Миноук на Ретро FM. Всем желаю, друзья, доброй ночи.

0: Как ему туда, как ему туда. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь и про...

Мозг дан человеку для того, чтобы думать, а язык дан для того, чтобы говорить о том, что думаешь. Ну и, соответственно, тоже думать, что говоришь, это все взаимосвязано, друзья. Лайонел Ричи на Ретро-ФМ к вопросу о том, что поговорили. Час 17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи, друзья. Скоро Deep Purple, Михаил Шуфутинский, Silent Circle на Ретро-ФМ.

в ночи, конечно, по кафешкам особо ходить... Я не сказал бы, что не рекомендуется или не стоит. Просто есть гораздо более предпочтительные способы провести это время. Правда же, друзья? Крис Ри на Ретро FM в 1 час и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Альбана и Рамину Пауэр, Роя Орбисона

Что такое Феличита, друзья? Это не только программа на Ретро-ФМ, это еще простое общечеловеческое счастье. Ну, если по-итальянски. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ в 1:56. Всем желаю, друзья, по-доброму, хорошо, может быть, даже с пользой провести эту ночь.

Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот ведь какие весенние переживания. А дело уж меж тем к лету, друзья. Если кто-то вдруг забыл, 19 мая уже на календаре. 2 часа 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Совсем скоро у нас в планах послушать Сиси Кетч, ансамбль «Синяя птица», группу «Опус». А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Будьте рядом. Все услышите.

кого перетанцует, кто кому расскажет как можно больше крутых историй. Майкл Джексон на Retro FM в 2 часа и 42 минуты. Ну, насчет перетанцевать, друзья, не знаю, как у вас там на этом фронте складывается, а вот музыкальные истории, пожалуйста. От Бонни Тайлер, от Никиты Михалкова и от группы Ля Буш. Совсем-совсем скоро.

Тело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

очень-очень стремительная песня. Бонни Тайлер на Ретро FM. 2:56 в столице. И куда же мы так стремимся, куда так несемся? Ну, разумеется, в новый час, который также наполнен музыкой Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.